0: Социальная реклама.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальная проекта.

0: Социальная реклама.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.

0: Социальная реклама.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.

0: Социальная реклама.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальная

0: Социальная реклама.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.

0: Социальная реклама.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам мировые продажи.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 2003-098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Маршал дошегла долаш керлнашк. Тахана Рамзан футбол академия капсул елин пневмокаркас не манеш хрил чметте. Мероприятие да лучшего в мех да Кадыров Рамзан. Капсули чахилла Кадыров Рамзан кюг яздин техин дол чуч уршка яздин дол кост. Рамзан футбол академии дука шершка бол бешу помдол кегерхой билгал беш. Инца хир бол чу чемпиони тарухирю алам хилмаш дюзен дотш тренировка шдая. Манеш жохалат схабайт аметр хирю шура езд метр. Угре лекметтик тэй вар метр. Манеж угре кэзик а тэй и чэрн леренью. Цучуаю серлонаш ишта автоматизирование система. Цун хажирю халхарч президент России Турполхоч Кадыров амат хажиц археол региональный угоралий фонд. Ногчи республики Амехдас Кадыров Рамзан Годар леренч тергонях латошхалар бахандолш кэшью спорта инфраструктур. Футбольный Эулин Манеж Ериолче капсул Юлчуа да Лацер из-за халхар официальное мероприятие ваймех дас Кадыров Рамзан харжмашка тулам бяканчултях да Глясню. Сунделха амегирс ша леринч тергоне яснир им. Ваймех гдеца Кадыров Рамзан хэлч Амелия регион телерадио компании хами агентстве журналист Шахина да бянчу харжмех дол хаттарш. Кёртник хаклушдар ваймех гда хорш на хатсун тесенчу рекорд Кажнях. Грозный телерадиокомпании директора Ахмадов Чингиза Аделлавай Мехгдек Хаттер.
1: Рамзан Ахматович, как прошли выборы в Чеченской Республике? Народ снова вас выбрал, причем с рекордным для страны количеством голосов. Какие ощущения? Что вы чувствуете в связи с этим?
2: На самом деле доверие народа – это лучше, чем что-либо. Я чувствую ответственность, уверен, что я справлюсь. Мы не будем добавлять ничего, мы будем строить республику. Как и строили дальше. Это большая ответственность перед Всевышним, перед народом, перед президентом. Я постараюсь оправдаться, потому что это большой объем работы. Народ растет. Рождаемость у нас самая высокая. Команда у нас хорошая. Я уверен, что справлюсь.
3: А как сейчас выборы прошли, Рамзан?
2: Выборы прошли успешно. Никаких замечаний, жалоб не было. И никаких нарушений не было.
0: Дагдает ногчи республики Бахархоша, езд эт эсн дина, езд эп хи процент эзн штаделлир, ваймех дена Кадыров Рамзан. Газпром газораспределение Грозной компании Векалш сюд приставыш цхан роги эрхилла сюл жгалар чушех Мансуровский кошта ди каре болчейра адресышт. Шей арбоулария цхабай шоуст абонент волчухилла үш. Царн хорана текачейна ягенчу газах долу шейн тир ди карш шешехейна дадалдиз шхилар. Ца болч абонент ша царг дадилла шеш ягенчу газах долу ахч. Ишт бахар хошн текачейна октябр бет халхар чех дюйна, у сами коммунальны хаштых болма халбол шхилар. Хаэтин елх процент экет шхилар газна. Гюмсерчу Путин Владимир Царахчу России Леренчницкой университета Гудскай парашютный центр Бёршбу Холкш Нюгарч Оусамна парашютный спорта России Кубка финал на бешбол кечмаш. Мероприятие шда урелщу октябрь бе тхалхар чир цхайт толчи халёл чхан. Иха амбина Леренчницкой университет. Тига хыл ес шкепе яло шук оусама упражнений шда урел зонш. Спорт инфраструктуре цхана кечмаш бешбу аэродромный меттигышка, то ещё авиационная техника. Оусам дэкшхой алшу Мела герга парашютац охвоссар электронный мишень. Махадо шхирю электронный судхой система. Мероприятие воушхтулх шергю халгарч президент России Турполхоч Кадыров Амат Хажиц Архиол региональный угоралий фонд России Леренчницкий университет России парашютной федерации Ногчи республики физической культуре спорта министерства. Студия Яр Абдулмуслимова Саня Тадик Йойл Шмахкой Марш Айл.

8:08. На часах наш эфир продолжается. Я вас всех, дорогие слушатели, в этом часе приветствую. Меня зовут Милана Гиреева. Я от вас никуда не денусь аж до 12 ровно. И, как обычно, хочется открыть это утро с календаря событий, рассказать вам о праздниках, которые у нас сегодня отмечаются. Перед этим, конечно же, всем утро доброго, бодрого, позитивного. Вот, надеюсь, вы, многие из вас, точнее, отдыхают. Ну, а те, кто едут на работу, конечно же, вам желаю хорошей дороги и хорошей работы. Так, сегодня у нас отмечается Международный день жестовых языков. Этот день отмечается ежегодно 23 сентября, поэтому поздравляю с этим днем. Говоря о знаменательных событиях, в 1848 году придумали жвачку. Вот сегодня день жвачки. Также в 1932 издан декрет об объединении частей Арабского королевства, по которому государство стало называться Королевством Саудовской Аравии. И в 1939 на Всемирной ярмарке в Нью-Йорке заложена капсула времени. Вот такие вот хорошие, знаменательные события. И по традиции всех именинников тоже от всего нашего коллектива поздравляю с днем рождения и желаю всего-всего-всего самого наилучшего и побольше. Открывает сегодняшний эфир одна очень красивая композиция в исполнении Малики Кавраевой, и звучит она для всех вас.

0: Реклама.
1: Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
2: Слышали, как прощается двигатель? Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
3: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» – это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
4: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банками.

0: Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан «Кондитерская Марзо». Город Грозный, проспект Путина, 40. Торгово-развлекательный центр «Грозный Молл». Город Грозный, улица Назарбаева, 94. Торговый центр «Фирдаус». Город Гудермес, проспект Кадырова, 36. Город Аргун, улица Кадырова, 4. Город Шали, улица Ивановская, 4.
2: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Партнер рубрики – промышленные бытовые кондиционеры «Хайсенс». Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.
1: Гаджет-новости. О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Камера для фанатов футбола. Компания Xbox Go показала автономную камеру для съемки командных видов спорта с искусственным интеллектом. Амбассадором необычного гаджета стал аргентинский футболист, чемпион мира 22 года Хулиан Альварес. Falcon становится на штатив у поля и снимает матч без оператора. У камеры два объектива. Широкоугольный 106 градусов отвечает только за слежение за игрой. А второй пишет настоящие 4К-видео без кропа и склейки кадров. За обработку данных отвечает бортовой ИИ-процессор. Он одновременно отслеживает игроков, распознает игровые сцены и меняет угол съемки. Поворачивая корпус на 360 градусов и наклоняя объектив в диапазоне 160 градусов. Так что самое важное всегда остается в кадре. Камера умеет подстраивать логику слежения под конкретный вид спорта. Заявлена работа с футболом, баскетболом,

0: ввести игровую зону, чтобы алгоритм не отвлекался на трибуны или запасных игроков. Базовое ИИ слежение и запись работают без подписки. Достаточно вставить карту памяти. Весит камера 800 граммов, корпус защищен от дождя и пыли по стандарту IPX5. Аккумулятор на 9600 мАч держит около 4 часов непрерывной записи и заряжается примерно за 3 часа через USB-C. Для хранения нужна карта microSD объемом до 1 терабайта, связь с приложением по Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, а за звук отвечает встроенный микрофон с чувствительностью минус 26 дБ. Через приложение Xbox Go можно транслировать матч в прямом эфире, получать автоматические хайлайты и хранить видео в облаке. Отдельно продается платная функция Pro Soccer. Она превращает отснятый Falcon матч в тактический отчет и подборку лучших моментов с помощью ИИ. Но это платно. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет-новости. Партнер рубрики – промышленные бытовые кондиционеры «Хайсенс». Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.

Реклама. Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Автодом» – это возможность онлайн-обучения теоретического материала в любое удобное для вас время и удобный график практических занятий.

0: Телефон 928-024-95-95. 928-024-95-95.
1: Креветки королевские 490 рублей за килограмм. Скумбрия свежемороженая 250 рублей за килограмм. Полукопченая колбаса горская, грозненская 140 рублей за килограмм. Картофель фри 2,5 килограмма за 299 рублей. Это все в сети магазинов «Светофор» вашего города.
2: «Волга-Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волга-Про» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас. Наш адрес: Назарбаева, 180, телефон 8-963-589-99-99, лаборатория климата.
3: Спортивный супермаркет «Чемпион» проводит тотальную ликвидацию летней коллекции 2026 года. Кроссовки популярных брендов, стильные футболки, удобные брюки со скидкой до 70%. Наши адреса: город Грозный, улица Жуковского, 24, торговый центр «Беркут», 15-й модуль, и город Гудермес, торговый центр «Мега-Сити».
4: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный с 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи 8 800 695 95. 8 800 695 95.
5: Грозный. Когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
6: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байрус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байрус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
7: Смотри, какая красотка! Новая Чанган Юнизет? Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты.
8: Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине?
7: В смысле, это как?
8: Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
9: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркут-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
2: «Хан Плаза» – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. «Хан Плаза». Ваш безупречный стиль.
10: Телефон рекламной службы 29 64 60.

0: партнер рубрики «Торговая компания Музаев».
1: Всем доброго дня! Вы на волне 105.4 FM. Меня зовут Мадина Тавсултанова. И давайте скорее узнаем, что же интересного происходит в нашем мире. Гекконы иногда съедают свои же хвосты после потери. Крокодилы не могут высовывать язык. Крик горбатого кита слышен за 20 километров. Весной частота дыхания в среднем на 1/3 больше, чем осенью. Женщин-дальтоников на Земле всего 0,4%, тогда как мужчин-дальтоников 8%. Человек – единственный представитель животного мира, который способен рисовать прямые линии. На этом я с вами прощаюсь. Помните, что мир вокруг нас прекрасен. Это была Мадина Тавсултанова. Оставайтесь с нами, ведь впереди нас ждет много интересного.
0: Партнер рубрики – торговая компания «Музаев». Все для дома и ремонта. Телефон 928-888-2228. 888-2228.

0: Реклама.
1: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи 8 800 600 95 95. 8 800 695 95.
2: Креветки королевские 490 рублей за килограмм. Скумбрия свежемороженая 250 рублей за килограмм. Полукопченая колбаса горская, грозненская 140 рублей за килограмм. Картофель фри 2,5 килограмма за 299 рублей. Это все в сети магазинов «Светофор» вашего города.
3: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой Аймед. В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции, лучший специалист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 28 98.
4: Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 киловатт, то есть примерно до 6000 квадрат.

0: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее. В магазине «Бааев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам: трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47 и город Курчелой, проспект Ахмад Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Бааев. Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
1: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
0: «Татаев» всегда ближе к вам.
2: «Хан Плаза» – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. «Хан Плаза». Ваш безупречный стиль.
3: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В следующем году Нива Легенд получит светодиодные фары. В руководстве АвтоВАЗа рассказали, что планируют обновление к 50-летнему юбилею модели. Она отметит его как раз в следующем году. Кстати, сейчас светодиодные фары ставят только комплектации Весты и Нивы Тревел. У Гранты и Искры фары обычные, галогеновые. LG X50 вернется на российский рынок в единственной комплектации. Кроссовер получит атмосферный двигатель и классический автомат вместо турбомотора с роботом. Также он лишится светодиодных фар, цифровой приборной панели и климат-контроля. Колесные диски будут 16 радиуса вместо 17 раньше. Цены пока не раскрыли. До конца следующего года выпустят до 10 тысяч автомобилей «Атом». Накануне на заводе «Москвич» запустили массовое производство новых российских электромобилей. Сварку кузова, окраску и настройку электроники делают здесь же. В ближайших планах выйти на темп 20 автомобилей за смену. Это значит, скоро машины должны начать поставлять покупателям. Недавно в России стартовали продажи нового Тена Т4L. В сравнении с обычной четверкой кроссовер вырос по габаритам и получил независимую многорычажную подвеску сзади. Это сделало его стабильнее и устойчивее на трассе. Коробка передач работает в двух режимах и адаптируется к работе водителя с газом. Подробнее о том, каков на ходу новый Тена Т4L, расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
2: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 киловатт в наличии.

0: Важнее всего прогноз погоды.
1: Ну и давайте поговорим немного о погоде на сегодня. Напоминаю, на календаре 23 сентября. Прямо сейчас за окном плюс 20, пасмурно. Днем температура воздуха прогреется до отметки плюс 28 градусов. Будет ясно, без осадков, если верить прогнозу. К вечеру температура упадет до отметки плюс 23, тоже будет пасмурно. И ночью составит плюс 20 градусов. Влажность воздуха прямо сейчас 80%. Ветер у нас северо-восточный, ощущается как плюс 21. И закат сегодня мы с вами ожидаем в 17:54 ровно.
0: Партнер прогноза погоды – настенные газовые котлы «Волга-Про» с медным теплообменником диапазоном мощности от 16 до 60 кВт.

0: ПТО, поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая, наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. Вершина. Все, что нужно автосервису. «Волга-Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волга-Про» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас. Наш адрес: Назарбаева, 180, телефон 8-963-589-99-99, лаборатория климата.
1: Грозный. Когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса.

0: Это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как? Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
1: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
2: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи. 8 800 695 95. 8 800 695 95.
3: Хан Плаза. Элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества. Высокий уровень сервиса. Бесплатная доставка. Подарки. Беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8 928 777 70 36, и мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
4: Телефон рекламной службы 29 64 66.

Уважаемые жители Чеченской Республики, ЧГТРК «Грозный» совместно с Министерством сельского хозяйства дает старт шестому сезону ежегодного конкурса «Лучший урожай Чеченской Республики». Мероприятие проводится с целью поддержки и развития личных подсобных и фермерских хозяйств, а также популяризации сельскохозяйственного труда. Конкурс проводится по следующим номинациям. «Лучший сад или огород» – номинация для участника с самым ухоженным, красивым,

Следуют за грядками и добиваются отличных результатов. Также в этом году введены две новые номинации. Лот-рекордсмен. Номинация для участников, вырастивших самый большой овощ или фрукт в своем саду или огороде. Удивите всех размером и весом своего урожая. И лучшее фермерское хозяйство. В данной номинации могут принять участие владельцы частных ферм и индивидуальные предприниматели, производящие сельхозпродукцию, независимо от стажа работы и площади земель. В этом году конкурс приурочен к знаменательной дате – 75-летию со дня рождения первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Для участия в конкурсе необходимо записать видеоролик продолжительностью не более одной минуты, в котором представлен выращенный урожай. Видеоматериалы направляются на специальный номер, выделенный для приема заявок. 8-989-933-84-55. Победителей и призеров конкурса ждут ценные призы. Приглашаем всех желающих принять активное участие. Не упустите возможность продемонстрировать результаты своего труда и достойно представить свои хозяйства.

0: Реклама. Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
1: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
2: Билайн. Лучшая голосовая.

0: Голосовая связь в Грозном. Мы ручаемся за каждое слово, которое вы говорите по телефону. И чтобы каждое слово звучало четко и без прерываний, мы строим по вышке в день. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
1: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Марзо», город Грозный, проспект Путина 40, Грозный молл. Город Грозный, улица Назарбаева, 94.

0: Ивановская, 4.
1: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
2: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-203-02-2188. Чеченская Республика, Грузинский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
3: Телефон рекламной службы 29-64-66.

хочешь работать в IT и быть востребованным специалистом? Мечтаешь управлять дронами или защищать данные от хакеров? Грозинский государственный колледж информационных технологий ждет тебя. Выбирай свое будущее уже сегодня. Операторы информационных систем, разработка ПО, социальная работа, и это только начало. Обучение очное и заочное на бюджетной и контрактной основе. Есть программы для выпускников 9 и 11 классов. Успей подать документы. Все подробности и список документов на сайте ggkit.prof95.ru или по номеру приемной комиссии 8-927-888-8101. 8-927-888-8101. Наш адрес: город Грозный, проспект Мохаммеда Али, 8, колледж информационных технологий. Твой старт в будущее.

0: Реклама.
1: Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
2: Уважаемые жители Чеченской Республики! Компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
3: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
2: «Татаев» всегда ближе к вам.
4: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
1: «Хан Плаза» – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. «Хан Плаза». Ваш безупречный стиль.
5: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Марзо». Город Грозный, проспект Путина, 40, торгово-развлекательный центр «Грозный молл». Город Грозный, улица Назарбаева, 94, торговый центр «Фирдаус». Город Гудермес, проспект Кадырова, 36. Город Аргун, улица Кадырова, 4. Город Шали, улица Ивановская, 4.
6: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева. От 200 до 3000 литров. В наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: В августе российские потребители увеличили расходы почти на 9% в годовом выражении. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на аналитиков одного из банков. Отмечается, что рост трат на еду вырос по сравнению с июлем. Покупки продовольствия еще поддерживают спрос, но на непродовольственные товары он уже слабеет, говорится в публикации. При этом замедляется рост зарплат, который является главным источником увеличения расходов граждан. Так, реальные располагаемые доходы населения во втором квартале 2026 года выросли только на 1.5% в годовом выражении, а рост реальных зарплат в июне замедлился с 4.5% до 3.4%. Поэтому рассчитывать на ускорение частного спроса нельзя, полагают аналитики.
1: Экономика должна быть экономной.
2: При формировании финансовой подушки безопасности, которая помогает поддерживать стабильность в случае потери дохода или непредвиденных трат, стоит отказываться от хранения всего резерва только в наличной валюте и помнить ряд других правил. Об этом газете «Известия» сообщил директор по развитию финансовых продуктов «Сравни» Магомед Гамзаев. По словам специалиста, если часть финансовой подушки накоплена в долларах, следует оценить, для каких именно целей она сформирована. Держать весь резерв только в наличной валюте – не лучшая стратегия. Такие средства не приносят дохода, могут терять покупательную способность, а хранение наличных связано с дополнительными рисками, предупредил эксперт.
1: Копейка рубль бережет.
2: Отпуск финансово выгоднее всего брать в месяцы с наибольшим числом рабочих дней, поскольку отпускные рассчитываются исходя из среднего дневного заработка. До конца 2026 года по 22 рабочих дня будет в сентябре, октябре и декабре. Об этом Арти рассказала директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина. По словам специалиста, тем, кто хочет получить более продолжительный отдых, потратив меньше дней отпуска, стоит привязывать отпуск к государственным праздникам. Так, 4 ноября – официальный нерабочий праздничный день. Можно оформить отпуск на 7 календарных дней со 2 по 8 ноября. Из-за попадания праздника в этот период отдых увеличится на один день, но он не оплачивается дополнительно сверх отпускных. И с захватом выходных получится 10 дней, объяснила специалист. Эксперт также напомнила о другом варианте. Можно оформить отпуск только на 5 и 6 ноября. Тогда, благодаря празднику и выходным, можно будет отдыхать 5 дней подряд с 4 по 8 ноября. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
0: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева. От 200 до 3000 литров. В наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.

Анонс. Уважаемые слушатели, если вы заметили в небе беспилотный летательный аппарат, обязательно сообщите об этом по номеру 8-938-891-81-12. Проявите гражданскую сознательность.

0: Реклама. Спортивный супермаркет «Чемпион» проводит тотальную ликвидацию летней коллекции 2026 года. Кроссовки популярных брендов, стильные футболки, удобные брюки со скидкой до 70%. Наши адреса: город Грозный, улица Жуковского, 24, торговый центр «Беркут», 15-й модуль, и город Гудермес, торговый центр «Мега-Сити».
1: «Волга-Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волга-Про» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас. Наш адрес: Назарбаева, 180, телефон 8-963-589-99-99, лаборатория климата.
2: Грозный. Когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
3: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
4: Смотри, какая красотка! Новая «Чанган Юнизет»? Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты.
5: Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и...

0: Павловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Телефон рекламной службы 29 64 66.

104 radio in Ili Ultra. Но вот чуть. Парад радио латин. Давок чан айн полезный рюк, а хан рюк, рисковать дирдат, а ее еще мелчу, осил вот и вот бар итмотик.

Это была Мариам Ташаева из композиции «Дика Дуаг». На часах у нас 10:39. Совсем скоро на радио Грозный мы с вами откроем час приветов, поэтому ждите, не переключайтесь. А далее наш эфир продолжит не менее хорошая композиция в исполнении Вальда Гадаева «Волосо». И звучит она для всех тех, кто слушает радио Грозный. Тем, кто сейчас в дороге, я желаю хорошей дороги. И не забывайте, пожалуйста, соблюдать правила дорожного движения.

0: Реклама.
1: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
2: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
3: Слышали, как прощается двигатель? Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
4: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
5: Билайн. Лучшая голосовая связь в Грозном. Мы ручаемся за каждое слово, которое вы говорите по телефону. И чтобы каждое слово звучало четко и без прерываний, мы строим повышки в день. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
6: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
7: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
6: «Татаев» всегда ближе к вам.
8: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем

0: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В следующем году Нива Легенд получит светодиодные фары. В руководстве АвтоВАЗа рассказали, что планируют обновление к 50-летнему юбилею модели. Она отметит его как раз в следующем году. Кстати, сейчас светодиодные фары ставят только комплектации Весты и Нивы Тревел. У Гранты и Искры фары обычные, галогеновые. BLG X50 вернется на российский рынок в единственной комплектации. Кроссовер получит атмосферный двигатель и классический автомат вместо турбомотора с роботом. Также он лишится светодиодных фар, цифровой приборной панели и климат-контроля. Колесные диски будут 16-го радиуса вместо 17-го раньше. Цены пока не раскрыли. До конца следующего года выпустят до 10 тысяч автомобилей «Атом». Накануне на заводе «Москвич» запустили массовое производство новых российских электромобилей. Сварку кузова, окраску и настройку электроники делают здесь же. В ближайших планах выйти на темп 20 автомобилей за смену. Это значит, скоро машины должны начать поставлять покупателям. Недавно в России стартовали продажи нового Tenet T4L. В сравнении с обычной четверкой кроссовер вырос по габаритам и получил независимую многорычажную подвеску сзади. Это сделало его стабильнее и устойчивее на трассе. Коробка передач работает в двух режимах и адаптируется к работе водителя с газом. Подробнее о том, каков на ходу новый Tenet T4L, расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина».
0: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.

тарачхен дек цам гаршна дарб дар яхула диагностик яр яхула дол нэкш. Ишт астина хирургии дека го уэшу чолхи клинический хейлаш. Мероприятие программе цдохш даяхна элман практически конференции. Гоузанчаш леринч тергоне эцнир дек ишемический цам гаршна диагностик яр яхул дек. Док дет далар галдаларна интервенционный дарб дарах коронарни артеришна ультразвуковой таллам барах ки дука мехалник. Белгалда диз иш цхан киетаршка карошхилар дарб дарихул йолу керла кепаш негаш. Кегирхой берш элчук он проектас дош дешера инфраструктур карл йок шуцел жгалар чушколшка. Белхш юк лясна дешер чуенаш, учеш, рекреациш, спортзалыш, ю уркече, ю чуенаш, санитарни чуенаш, ишта дешера учрежденеш гонхар метгаш. Судари кюарт алшу школшкар хал карарчхэнт эдахкарс нисдар, дешер хошна деш атонш болш хилитар ю. Дикхейл шилару дешер дикалинти атган беш хилар гуш билгалдалла ду. Цубалх юк озин бухи хархой, цар кетчо дешер кабинетш, дидактический материалыш, тойо дешер пространствш, юк-юк занятий керла кепш. Школшкар хал карлдаккар мюршка дахош ду цосхана кепарнау карлу ешиац, дешера балхан. Университетские смены алчу программе цдох Луганский холк республикер Ваймахки Антоп Хилла Исаев Царахьолчу краеведческий музей из-за пхакоч истории комплекса Юаю. Цу Юаю нах чуабейх шхилла тема бавнаш ки дахарна уеш гишлош. Тюн архитектуру таролу лома цилч меткш кабейх шхиллчу нохчи дахар мухилга. Хешна регион истории культура Йоузитуш экскурсии на музей хол. Цярнгайтин нохчи духарш, хора дин дахар я дезер уеч хилгирс ки дуккаум. Экскурсии дейк шхоша леринч тергоне ецнер вай дюзел хо тарихула цер юг меткш кола дек. Музей белхлош ца хаттар садитин хеши жоп цалуш. Гюрье киншкан шиеш хан. Элла прайм тайм даяхна терк муниципальный коштарчу лакневрирчу модельни библиотеке. Гюрьен тематика на леринел мероприятие йохшир дюзел элчу он проектац. Цюндек шхойхилла дешер хой бакинаш. Хешча йоузитин гюрьен хлясна шейн хазхитчу произведени кискш. Дисредина яздар хоша поэтша мухиттина гюрьен вастш. Библиотеке Бяхкинчарн Лерин Кечбинир Ицреинчу Темина Гайтам. Мероприятие Воушх Тюрнчар Баркалялла Хейшн Хайтин Тейлчхайна Адук Самукнес Ханкетарш Даурик Хилар. Ваймах Гадаях Алшуаняду России Ом Театри Фестиваль. Сёлжгалц Ханкиран Кюрчархал Даутурю России Театра. Цунбеш Кечмаш Буригионе. Варгалга йолч Раси Ом Театри Фестиваль вай кёрт шаря даурют гэ иссалчу сентябрир, октябрь бет елгалгче халёлч хэйн. Иёк форум дайгар нислышду пачхалг президент дакайкинчу Расих дэх амнаш сахилар шарц. Вай мах боур болч хэш нюк ах губернский театра хоттам цхирву Уэрси вэвшвол актёр, режиссёр Безруков Сергей. Фестиваль док соухтду театра ца дотгал долчарн. Студия Ярабдул Муслимова, Саня Тадик Йойл Шумахкой.

0: Реклама. Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
1: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи 8 800 600 900.

Час перерыв на радио Грозный продолжается. Зачитки ваших первых текстовых. Тут просят Омару и Рустаму передать огромный салам маршал. Они слушают радио Грозный и сидят в очень уютном заведении, написали нам. Ну что же, я ребятам передаю салам маршал и желаю приятного аппетита. Так, далее просят поздравить Имашку, которая проживает в Гудермесе, с днем ее рождения. Сегодня нашей Имашке исполнилось 22 года. Пожелайте ей, пожалуйста, чтобы все ее мечты сбылись. Она у нас самая-самая красивая и самая добрая, пишут все Тукаевы. Далее просят также передать огромный салам маршалу. Отправляются он в Москву. Самой красивой девушке, которую зовут Медина, ей желают хорошего рабочего дня и такого же настроения. Под этим сообщением у нас подписался Мансур. Также Дине просят передать огромный салам маршалу, которая работает в очень сладкой кондитерской, и пожелать всего самого прекрасного. Она сегодня одна, написали. Ну что ж, Дине тоже привет. Легкой работы и хорошего настроения. Так, сейчас после композиции Макиса Гаиповой для вас свою песню исполнит Хусейн Расаев. И напоминаю, что у нас час приветов продлится до 12. Поэтому пишите в телеграм-канал, также пишите на сервисный номер 5533 с кодовым словом «Привет».

Час приветов у нас продолжается. Есть текстовое сообщение на сервисном номере 5533 с кодовым словом «Привет». Добрый день, радио Грозный. Передайте, пожалуйста, всем радиослушателям Доксаламашал от меня. Меня зовут Ева, и хочу поздравить сегодня с днем рождения свою сестру Алину Мусиеву. Далдек алёйл, Алиночка, дала мокщел штукьях вилко. Очень тебя любим, написала девушка. Ну что же, поздравляем вашу сестру, и вам тоже передаем Доксаламашал. И желаем хорошего настроения. Так, идем дальше. Передайте, пожалуйста, огромный саламашал Айзе и Адлану Дадаевым. Тоже пишут, что ребята слушают радио Грозный, и пожелайте им всех благ. Вот такое текстовое сообщение отправил абонент, чей номер оканчивается на 0419. А также просят передать огромный саламашал в очень хорошее заведение. Вот, брату Рустаму, который работает. Желаю ему побольше денег. Вот такое вот сообщение отправил твой брат Мухаммад. Ну и женщинам, которые работают на Беркате из 9 модуля. Тоже передают Доксаламашал, пишут, что они слушают радио Грозный. Пожелайте, пожалуйста, побольше клиентов, чтобы они сегодня смогли хорошо заработать, написали. Ну что же, всем тем, кто работает, я передаю Доксаламашал, особенно сотрудникам Беркета, что Мехалю Лелкшугумша, побольше вам клиентов, вот, и чтобы вы все распродали и пораньше сегодня отправились домой. Наш эфир продолжается с композиции Имрана Усманова, ну и до конца часа приветов остается всего лишь 30 минут, поэтому успейте, передавайте приветы.

0: Реклама.
1: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
2: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
3: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VGF-терапией. Консультация высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
4: Смотри, какая красотка! Новая Чанган Юнизет? Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты.
5: Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине?
4: В смысле, это как?
5: Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
6: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
7: «Хан Плаза» – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель.

0: мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
1: Телефон рекламной службы 29 64 66.

11:52 на часах. Час приветов на радио Грозный подошел к концу. Буду завершать зачитки ваших последних текстовых. Просят передать Азии огромный салам Маршал. Она сейчас в пути, слушает радио Грозный и двигается по маршруту номер 29. Написали нам всем тем, кто в этой маршрутке передает дух салам Маршал, водителю в том числе, и желаю вам счастливого пути. Да, Мукшмяш такая чудовища. Также просят поздравить с днем рождения Висхана. Ему исполнилось 13 лет. Поздравляю его все родные и близкие. Мы его тоже поздравляем. На этом все. Больше новых текстовых я не вижу. И поэтому завершаю этот час приветов. Также свой эфир, пользуясь случаем, передаю огромный салам Маршал вам, конечно же, всем нашим слушателям. В первую очередь желаю вам хорошего дня, отличного настроения. Впереди выходные. Еще 2 дня походите на работу. И потом будете наслаждаться выходными. Также привет отправляются за стенку моим коллегам. Тоже желаю хорошего рабочего дня. Всем родным, близким, друзьям, знакомым, незнакомым. Всем жителям селения Старые Таги, в частности, моей тете Йохдете, которая 24/7 слушает радио Грозный. Всем родным, близким, друзьям, знакомым, незнакомым. Также всем тем, кто проживает в чудесном городе Грозный. И всем чеченцам, которые живут за пределами нашей родины, также отправляются теплые салам Маршал. Ну и напоминаю, что мое рабочее время подошло к концу. С 8 утра и до этой самой минуты вашей компании была Милана Гиреева. Всем вам хорошего дня и до завтра.

0: Новости.
1: Маршал души гладуалыш керылнышк. Сел жгаларчу Индербеевц рахчут эм ветеране госпиталя дадяхна Санкт-Петербургерчу дегпхене хирурги клиники Пачхалк университет денош. Мероприятия вауш кетер кардиологи дегпхене хирурги дега тюэлла гоузанч. Дег шождау зетин вауши зеделарг. Дейседина карарчхен дег цамгаршна дарб дарьехула диагностик ерьехула дол негш. Иштқастина хирурги дега го уэшу чолхи клинический хейлаш. Мероприятие программит дош даяхна элман практический конференции. Гоузанчаш лерин тергоне эцнир дег ишемический цамгашна диагностики ярихулдерг. Дог дет далар галдаларна интервенционный дарбдарах коронарни артайришна ультразвуковой талламбарах ки дука мехалник. Белгалдадиз иш цхан киетаршка карошхилар дарбдарихул йолу керла кепаш негаш. Кегирхой берш алчук он проекта с дош дешера инфраструктур карл йок шутел жгалар чушколшка. Белхш юк лясна дешер чуенаш, учеш, рекреациш, спортзалыш, юур кечи, юу чуенаш, санитарни чуенаш, ишта дешера учрежденеш гонхар метгаш. Судари кюарт алшу школшкар хал карарчхэнт эдахкаш снисдар, дешер хошна деш атонш болш хилитар ю. Дикхейл шилару дешер дикалинти атган беш хилар гуш билгалдалла ду. Цубалг юк озин бухи хархой, цар кетчо дешер кабинетш, дидактический материалыш, тойо дешер пространствш, юк-юк занятий керла кепш. Школшкар хал карлдаккар мюршка дагош ду цосхана кепарнау карлу ешиац, дешера балган. Университетские смены алчу программе цдох Луганский холк республикер ваймахки Антопхилла Исаев царах ёлчу краеведческий музей Иза пхакоч историк комплекса юкаю. Цу юкаю нах чуабейх шхилла тема бавнаш ки дахарна уеш гишлош. Тюн архитектуру таролу лома цилч меткш кабейх шхилчу нохчи дахар мухилга. Хешна регион истории культура Йозитуш экскурсии на музей хол. Цярнгайтин нохчи духарш, хора дин дахаря дезер уечхилгирс ки дуккахум. Экскурсии дейх шхоша леринч тергоне ецнер вай дюзел хо тарихула цер юг меткш кола дейк. Музей белхлош ца хаттар садитин хеши жоп цалуш. Гюрье Киншкан Шиешхан Элла Прайм Тайм Даяхна Терк Муниципальный Коштарчу Лакневрирчу Модельни Библиотеке. Гюрьен тематика на Леринел мероприятие Йохшир Дюзел Элчу Ом проектац. Цюндек Шхойхилла Дешархой Бахинаш. Хешча Йоузитин Гюрьен Хлясна Шейн Хасхитчу произведение Кискш. Дисредина Яздархоша Поэтша Мухитина Гюрьен Вастш. Библиотеке Бяхкинчарн Лерин Кечбинер Ейцрейенчу Темина Гайтам. Мероприятие Воушх Тёрнчар Баркалялла Хэйшн Хайтин Тэйлчхэйна Аддуқ Самуғнес Ханкетарш Даурик Хилар. Ваймах Гадаях Алшуаняду России Ом Театри Фестиваль. Сёлжгалц Ханкеран Кёрчархал Даутторю России Театра. Сун беш кечмыш бу регионе. Варгалга ёлч Россий Ом Театри фестиваль вай кёрт шаря даур ютгэ иссалчу сентябрир, октябрь бет елгалгчи хал ёлч хэйн. Иёк форум дайгар неслышду пачхалг президент дакай кэнчу, Россий дэх амныш сахилар шарц. Ваймах боур болч хэш нюках губернский театра хоттам цхирву, уэрси вэвшвол актёр, режиссёр Безруков Сергей. Фестиваль док соухтду, театра ца дотгал долчарн. Студия Яр Абдулмуслимова, Саня Тадик Йойл, Шумахкой, Марш Айл.

0: Реклама. Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличные, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
1: Грозный. Когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
2: Смотри, какая красотка. Новая Чанган Юнизет. Черная как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты. Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как? Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
3: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
4: Ассалам алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской республике? Теперь есть смарт-такси. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы: 8-938-895-09-95. Смарт-такси. Комфорт и надежность в каждом километре.
5: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
6: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Реклама.
1: «Волга-Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волга-Про» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас. Наш адрес: Назарбаева, 180, телефон 8-963-589-99-99, лаборатория климата.
2: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный с 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи. 8 800 695 95. 8 800 695 95.
1: Хан Плаза. Элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества. Высокий уровень сервиса. Бесплатная доставка. Подарки. Беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-70-36. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
3: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, Байрус становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы

0: 15. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
1: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Социальная реклама.
1: Хочу находить друзей не только в соцсетях,
2: а я общаться не только в чате.
1: Хочу научиться отвечать за свои поступки. И сама.

0: решать свою судьбу и даже судьбу страны.
1: Все возможно, если ваш ребенок вступит в отряды ЮИТ. Подробности на сайте uitrossii.rf и в ваших образовательных организациях.

0: России.
1: Маршал души гладуалыш керылнышк. Сел жгаларчу Индербеевц рахчут эм ветеране госпиталя дадяхна, Санкт-Петербургерчу дегпхене хирургии клиники, Пачхалк университет денош. Мероприятия ваушкетер кардиологии дегпхене хирургии дега тюэлла гоузанч. Дег шождау зейтин ваушы зеделарг. Дейседина карарчхен дег цамгаршна дарбдар ехула, диагностик ер ехула дол негш. Иштқастина хирургии дега го уэшу чолхи клинический хейлаш. Мероприятие программит дош даяхна элман практический конференции. Гоузанчаш леринч тергоне эцнир, дег ишемический цамгашна диагностики ярихулдерг, дог дет далар галдаларна, интервенционный дарбдарах, коронарни артеришна ультразвуковой талламбарах ки дука мехалник. Белгалдадиз иш цханкиеташка карошхилар дарбдарихул йолу керла кепаш негаш. Кегерхой берш алчук он проектас дош дешера инфраструктур карл йок шуцел жгалар чушколшка. Белх шуюк лясна дешер чуенаш, учеш, рекреациш, спортзалыш, юур кече, юу чуенаш, санитарни чуенаш, ишта дешера учреждениш гонхар меттигаш. Судари кюарт алшу школшкар хал карарчхент эдахкаш снисдар, дешер хошна деш атонш болш хилитар ю. Дикхейл шылару дешер дикалинте атган беш хилар гуш белгалдалла ду. Цу балг юк озин бухихар хой, цар кетчо дешер кабинетш, дидактический материалыш, тойо дешер пространствш, юк-юк занятий керла кепш. Школшкар хал карлдаккар мюр.

Университетские смены алчу программить дош Луганский хол республики Рваймахки Антобхилла Исаев Царахьолчу краеведческий музей. Из-за пхакуач истории комплекса Юкаю. Цу Юкаю нах чуабейх шхилла тема бавнаш кидахарна уешгишлош. Цюн архитектуру таролу лома цилчметкш кабейх шхилчу нохчи дахар мухилга. Хешна регион истории культура Йоузитуш экскурсии на музей хол. Цярнгайтин нохчи духарш. Хора дин дахар я дезар уешгилгирс кидуккаум. Экскурсии дейк шхоша леринч тергоне ецнер вайдюзал хо тарихула терюкмет кшкола дерг. Музей белглош ца хаттар садитин хеши жоп цалуш. Гюрье киншкан шиешхан. Элла прайм-тайм даяхна терг муниципальный коштарчу лакневрирчу модельни библиотеке. Гюрьен тематика на леринел мероприятие йохшир дюзел элчу он проектац. Цюндек шхойхилла дешархой бакинаш. Хешча Йоузитин Гюрьен хлясна шейн хазхитчу произведени кискш. Дисредина яздархоша поэтша мухиттина Гюрьен вастш. Библиотеке бяхкинчарн лерин кечбинир ицреинчу темина гайтам. Мероприятие воушхтюрнчар баркалялла хешн хайтин тейлчхэна аддук самукнес ханкетарш даурик хилар. Веймах гадаях алшуаняду России Ом театри фестиваль. Сёлжгалц ханкиран кёрчархал даутторю России театра. Цун беш кечмаш бу регионе. Варгалга ёлч России Ом театри фестиваль вай кёрчарях даурют гэ иссалчу сентябрир, октябрь бет елгалгчи халёлч хэнх. Иёк форум даяхар неслышду пачхалг президент дакайкинчу Россих дэх амнаш сахилар шарц. Веймах гбоур болч хэш нюках губернский театра Хуаттам Цхирву, Уэрси Вэйшвол актер, режиссер Безруков Сергей. Фестиваль Доксоухду, театра Цадотгал Долчарн. Студия Яр Абдулмуслимова, Саня Тадик Йойл Шмахкой, Марш Айл.

Друзья, 13.08 на часах. Доброго дня, дорогие слушатели. Вы на волне 105.4 FM. И с вами снова Мадина Тапсултанова до 17 часов ровно. На улице у нас классная погода, разгар бабьего лета, как говорится. И по совету, конечно же, выйдите на улицу и убедитесь в этом сами. Я желаю вам хорошего дня и прекрасного настроения. Вместе с Радио Грозный нас ждет очень много увлекательных тем, бесед, программ. В общем, оставайтесь с нами на волне 105.4 FM. Будет очень интересно. И ставлю вам по традиции композицию хорошую в подарок. Приятного прослушивания и обязательно скоро услышимся.

0: Реклама.
1: Смотри, какая красотка. Новая Чанган Юнизет. Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты. Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как? Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
2: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
1: Грозный. Когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните. 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
3: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличные, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-30-30 и 8-938-989-40-40. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
4: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Анонс.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, если вам нужна помощь в трудоустройстве, если вам нужна помощь в получении новой профессии, если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в нашем регионе. По адресу: город Грозный, Байсангуровский район, проезд Ханкальский, дом 9А. Телефон 8-928-749-36-39. 8-928-749-36-39.

0: событий.
1: Друзья, 13:30 столицы. Эфир на радио Грозный, конечно же, у нас продолжается. И продолжается он с праздниками, которые отмечаются сегодня, 23 сентября. Сегодня у нас среда. Вот и день осеннего равноденствия отмечается сегодня. Друзья, очень интересный праздник. Довольно-таки осень нарисована тут на картиночке. И Международный день жестовых языков, что немаловажно. И всех, конечно же, причастных к данному празднику мы поздравляем. Желаем вам счастья, здоровья крепкого, чтобы у вас все было в жизни замечательно. И среди знаменательных событий в истории у нас буквально пару дат. Это 1848 год, день рождения жевательной резинки. Очень люблю ее тоже, но постоянно забываю покупать. Вот, вышла в свет первая версия платформы Android в 2008 году. Друзья, на этом у нас события закончились, но, конечно же, мы поздравляем всех, кто отмечает сегодня свой день рождения. Желаем вам тоже счастья, здоровья, удачи, чтобы у вас все в жизни получалось. А когда не получается, не расстраивайтесь, обязательно получится хоть в сотый раз. Вот, друзья, и, конечно же, в подарок вам композиция от Майрбека Хайдарова «Башня отцов» называется она. Желаем вам хорошего дня и прекрасного настроения. Обязательно вернемся совсем скоро.

0: Реклама.
1: Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
2: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
3: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
2: «Татаев» всегда ближе к вам.
4: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байрус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байрус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
2: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь

0: счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Смарт-такси. Комфорт и надежность в каждом километре.
1: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
2: Телефон рекламной службы. 29-64-66.

0: Социальная реклама.
1: Ну, посмотри на себя. Кто же так дорогу переходит, не глядя по сторонам?
2: Дядя Игорь, вон та тетя, бабушка с собачкой. Ну, и ты иногда.
3: Подавайте детям правильный пример. Переходите проезжую часть дороги по пешеходным переходам. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

0: Город и радио, которые мы любим.
1: Партнер рубрики «Торговая компания Музаев».
2: Всем доброго дня! Вы на волне 105.4 FM. Меня зовут Мадина Тавсултанова. И давайте скорее узнаем, что же интересного происходит в нашем мире. Гекконы иногда съедают свои же хвосты после потери. Крокодилы не могут высовывать язык.

0: Весной частота дыхания в среднем на 1/3 больше, чем осенью. Женщин-дальтоников на Земле всего 0,4%, тогда как мужчин-дальтоников 8%. Человек – единственный представитель животного мира, который способен рисовать прямые линии. На этом я с вами прощаюсь. Помните, что мир вокруг нас прекрасен. Это была Мадина Тавсултанова. Оставайтесь с нами, ведь впереди нас ждет много интересного.
1: Партнер рубрики – торговая компания «Музаев». Все для дома и ремонта. Телефон 928-888-2228. 888-2228.
2: 5 и 4 FM.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 2030-98 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Новости.
2: Маршал Душигла Дуалыш Керлнышк. Сёлжгаларчу индирбеевцарахчу тэм ветеране госпиталя дадэгна Санкт-Петербургерчу дэгпхэне хирурги клиники Пачхалк университет денош. Мероприятия ваушкетер кардиологи дэгпхэне хирурги дэгэ тюэлла гоузанч. Дэгэ шождаузетин ваушы зеделэрг. Дэйсэдэна карарчхэн дэг цамгаршна дарбдар ехула диагностик ерехула дол нэгш. Иштгастина хирурги дэгэ го уэшу чолхи клинический хэлэш. Мероприятие программе «Цдош» даяхна Элман практической конференции. Гоузанчаш лерин тергоне эцнир, дег ишемический цамгашна диагностики ярихулдерг, дог дет далар галдаларна интервенционный дарбдарах, коронарни артайришна ультразвуковой талламбарах ки дукка мехалник.

Мелгалда диз иш цхан кьетаршка карошхилар дарб дарихул йолу керла кепаш негаш. Кегирхой берш элчук он проектас дош дешера инфраструктур карл йок шуцел жгалар чушколшка. Белых шуюк лясна дешер чуенаш, учеш, рекреациш, спортзалыш, ю уркечи, ю у чуенаш, санитарни чуенаш, ишта дешера учреждениш гонхар меттигаш. Судари кюарт алшу школшкар хал карарчхэнт эдахкар снисдар, дешер хошна деш этонш болш хилитар ю. Дикхейл шхилару дешер дикалинти атган беш хилар гуш билгалдалла ду. Цубалг юк озин бухигар хой, цар кетчо дешер кабинетш, дидактический материалыш, тойо дешер пространствш, юк-юк занятий керла кепш. Школшкар хал карлдаккар мюршка дауш ду цосхана кепарнау карлу ешиац, дешера болган. Университетские смены алчу программе цдох Луганский холк республики Ваймахки Антопхилла Исаев царах ёлчу краеведческий музей из-за пхакоч истории комплекса Юаю. Цу Юаю нах чуабейх шхилла тема бавнаш кидахарна уеш гишлош. Цюн архитектуру таролу лома цёлч меткш кабейх шхилчу нохчи дахар мухилга. Хешна регион истории культура Йозитуш экскурсии на музей хол. Цернгайтин нохчи духарш. Хора дин дахар я дезер уеч хилгирс ки дуккаум. Экскурсии дек шхоша лерин штергоне ецнер вай дюзел хо тарихула цер юг меткш кола дерк. Музей белхлош ца хаттар садитин хеши жоп цалуш. Гюрье киншкан шиеш хан. Элла прайм-тайм даяхна терк муниципальный коштарчу лакневрирчу модельни библиотеке. Гюрьен тематика на леринел мероприятие йохшир дюзел элчу он проектац. Цюндек шхойхилла дешер хой бакинаш. Хешча йоузитин гюрьен хлясна шейн хазхитчу произведени кисикш. Дисредина яздар хоша поэтша мухиттина гюрьен вастш. Библиотеке бяхкинчарн лерин кеч бенер ейсрейнчу темина гайтам. Мероприятие воушк тюхнчар баркалялла хэш тхайтин тэйлчхэна аддук самукнес ханкэтарш даурик хылар. Ваймах гадаях алшуаняду России ом театри фестиваль. Сёлжгал цхан киран кёрчархал даутторю России театра. Цун беш кечмаш бу регионе. Варгалга ёлч России ом театри фестиваль вай кёрчаря даурю тгэ иссалчу сентябрир, октябрь бет елгалгчи хал ёлч хэнх. Иёк форум даяхар неслышду пачхалг президент дакай кэнчу Россих дэх амнаш сахилар шарц. Ваймах гбоур болч хэш нюка губернский театра хоттам цхирву Уэрси вэвшвол актёр, режиссёр Безруков Сергей. Фестиваль док соухтду театра ца дотгал долчарн. Студия Яр Абдулмуслимова, Саня Тадик Йойл, Шмахкой, Марш Айл.

0: Объявление.
1: Таксопарк «Минутка» приглашает водителей на работу на взаимовыгодных условиях. Телефон 8-937-888-99-98. 8-937-888-99-98.
2: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Реклама.
1: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи 8 800 600 95 95. 8 800 695 95.
2: «Волга-Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волга-Про» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас. Наш адрес: Назарбаева, 180. Телефон 8-963-589-99-99. Лаборатория климата.
3: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса: город Грозный, улица 8 марта, 15А, и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
4: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
5: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
4: «Татаев» всегда ближе к вам.
6: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байрус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байрус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
7: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Важнее всего прогноз погоды.
1: Друзья, 14.22 в столице, эфир на радио Грозно продолжается, и, конечно же, давайте посмотрим прямо сейчас, какая погода у нас сегодня на улице в Грозном. В настоящее время температура воздуха составляет плюс 28 градусов, а на улице облачно, но с прояснениями, вечером температура составит плюс 23 градуса, будет уже ясно, и ночью минимальная температура будет составлять ровно плюс 20 градусов. Будет снова облачно, но с прояснениями, и, конечно же, закат солнца у нас раньше, с каждой минутой 17.54. Вот, и желаю вам хорошего дня, прекрасного настроения. Оставайтесь на волне 105.4 FM. Будет очень интересно.
0: Партнер прогноза погоды — настенные газовые котлы «Волга-Про» с медным теплообменником диапазоном мощностей от 16 до 60 киловатт.

0: Город и радио, которые мы любим.
1: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева. От 200 до 3000 литров. В наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.
2: Простым языком об экономике в программе. Кошелек.
3: В августе российские потребители увеличили расходы почти на 9% в годовом выражении, об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на аналитиков одного из банков. Отмечается, что рост трат на еду вырос по сравнению с июлем. Покупки продовольствия еще поддерживают спрос, но на непродовольственные товары он уже слабеет, говорится в публикации. При этом замедляется рост зарплат, который является главным источником увеличения расходов граждан. Так, реальные располагаемые доходы населения во втором квартале 2026 года выросли только на 1.5% в годовом выражении, а рост реальных зарплат в июне замедлился с 4.5% до 3.4%. Поэтому рассчитывать на ускорение частного спроса нельзя, полагают аналитики.
2: Экономика должна быть экономной.
3: При формировании финансовой подушки безопасности, которая помогает поддерживать стабильность в случае потери дохода или непредвиденных трат, стоит отказываться от хранения всего резерва только в наличной валюте и помнить ряд других правил. Об этом газете «Известия» сообщил директор по развитию финансовых продуктов «Сравни» Магомед Гамзаев. По словам специалиста, если часть финансовой подушки накоплена в долларах, следует оценить, для каких именно целей она сформирована. Держать весь резерв только в наличной валюте – не лучшая стратегия. Такие средства не приносят дохода, могут терять покупательную способность, а хранение наличных связано с дополнительными рисками, предупредил эксперт.
2: Копейка рубль бережет.
3: Отпуск финансово выгоднее всего брать в месяцы с наибольшим числом рабочих дней, поскольку отпускные рассчитываются исходя из среднего дневного заработка. До конца 2026 года по 22 рабочих дня будет в сентябре, октябре и декабре. Об этом «Арти» рассказала директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина. По словам специалиста, тем, кто хочет получить более продолжительный отдых, потратив меньше дней отпуска, стоит привязывать отпуск к государственным праздникам. Так, 4 ноября – официальный нерабочий праздничный день. Можно оформить отпуск на 7 календарных дней со 2 по 8 ноября. Из-за попадания праздника в этот период отдых увеличится на один день, но он не оплачивается дополнительно сверх отпускных. И с захватом выходных получится 10 дней, объяснила специалист. Эксперт также напомнила о другом варианте. Можно оформить отпуск только на 5 и 6 ноября. Тогда, благодаря празднику и выходным, можно будет отдыхать 5 дней подряд с 4 по 8 ноября. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
2: Кошелек.
1: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева. От 200 до 3000 литров. В наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.
0: 105.4 FM.

0: Анонс.
1: Уважаемые жители Чеченской Республики, ЧГТРК «Грозный» совместно с Министерством сельского хозяйства дает старт 6-му сезону ежегодного конкурса «Лучший урожай Чеченской Республики». Мероприятие проводится с целью поддержки и развития личных подсобных и фермерских хозяйств, а также популяризации сельскохозяйственного труда. Конкурс проводится по следующим номинациям. «Лучший сад или огород». Номинация для участника с самым ухоженным, красивым и продуктивным садом или огородом. Оценивается общий вид, порядок и разнообразие и количество урожая. «Юный агроном». Номинация для детей и подростков, которые сами выращивают растения, ухаживают за грядками и добиваются отличных результатов. Также в этом году введены две новые номинации. «Плод-рекордсмен». Номинация для участников, вырастивших самый большой овощ или фрукт в своем саду или огороде. Удивите всех размером и весом своего урожая. И «Лучшее фермерское хозяйство». В данной номинации могут принять участие владельцы частных ферм и индивидуальные предприниматели, производящие сельхозпродукцию, независимо от стажа работы и площади земель. В этом году конкурс приурочен к знаменательной дате – 75-летию со дня рождения первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Для участия в конкурсе необходимо записать видеоролик продолжительностью не более 1 минуты, в котором представлен выращенный урожай. Видеоматериалы направляются на специальный номер, выделенный для приема заявок. 8-989-933-84-55. Победителей и призеров конкурса ждут ценные призы. Приглашаем всех желающих принять активное участие. Не упустите возможность продемонстрировать результаты своего труда и достойно представить свои хозяйства.

0: Pats aš ir celus bogus bergvai bezambu.
1: Реклама.
2: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО, поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая, наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису. Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные, или как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу: улица Назарбаева, 180, лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
1: Смотри, какая красотка! Новая Чанган Юнизет? Черная как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты. Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как? Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру – в порядок, машину – в подарок. «Музаев»

0: Выгодно строить, приятно побеждать.
1: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
2: В магазине «Баев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам. Трасса Грозный-Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-0547. И город Курчелой, проспект Ахмат-Хаджи Кадырова, 11А. Телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с «Баев».
3: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда.

0: ресторан-кондитерская «Марзо», город Грозный, проспект Путина 40, торгово-развлекательный центр «Грозный молл», город Грозный, улица Назарбаева 94, торговый центр «Фирдаус», город Гудермес, проспект Кадырова 36, город Аргун, улица Кадырова 4, город Шали, улица Ивановская 4.
1: Телефон рекламной службы 29 64 66. 66.

0: Социальная реклама.
1: Ну что там?
2: Усталость и сонливость.
1: Да-да, совсем сонливый.
2: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавят и почти дома.
1: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

0: город и радио, которые мы любим.
1: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 киловатт в наличии.

0: Тора с роботом. Также он лишится светодиодных фар, цифровой приборной панели и климат-контроля. Колесные диски будут 16 радиуса вместо 17 раньше. Цены пока не раскрыли. До конца следующего года выпустят до 10 тысяч автомобилей «Атом». Накануне на заводе «Москвич» запустили массовое производство новых российских электромобилей. Сварку кузова, окраску и настройку электроники делают здесь же. В ближайших планах выйти на темп 20 автомобилей за смену. Это значит, скоро машины должны начать поставлять покупателям. Недавно в России стартовали продажи нового Tenet T4L. В сравнении с обычной четверкой кроссовер вырос по габаритам и получил независимую многорычажную подвеску сзади. Это сделало его стабильнее и устойчивее на трассе. Коробка передач работает в двух режимах и адаптируется к работе водителя с газом. Подробнее о том, каков на ходу новый Tenet T4L, расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина».
2: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 киловатт в наличии.
1: 105,4 FM.

نقش. Кегерхой берш элчук он проекты сдохш дешера инфраструктур карл юг шутел жгалар чушколшка. Белхш юг лясна дешер чуенаш, учеш, рекреациш, спортзалыш, ю ур кечи, ю у чуенаш, санитарни чуенаш, ишта дешера учреждениш гонхар метгаш. Судари кюарт алшу школшкар хал карарчхэнт эдахкаш снисдар, дешер хошна деш этунш болш хилитар ю. Дикхейл шилару дешер дикалинти атгам бешхилар гуш билгалдалла ду. Цубалг юг озин бухихар хой, цар кетчо дешер кабинетш, дидактический материалыш, тойо дешер пространствш, юг-юг занятий керла кепш. Школшкар хал карлдаккар мюршка даош ду, цос хана кепарнау карлу ешиац, дешера балган. Университетские смены алчу программе цдохш Луганский холк республики Ваймахки Антопхилла Исаев Царахьолчу краеведческий музей Иза Пхакоч истории комплекса Юаю. Цу Юаю нахчу абейхшхилла тема бавнаш кидахарна уешгишлош. Цюн архитектуру таролу лома цилч меткшка бейхшхиллчу нохчи дахар мухилга. Хешна регион истории культура Йозитуш экскурсии на музей хол. Тярнгайтин нохчи духарш. Хора дин дахрия дезер уечхилгирс ки дуккаум. Экскурсии дейкш хоша леринч тергоне етнер вай дюзел хот тарихула цер юг меткшкола дейк. Музей белхлош ца хаттар цадитин хеши жоп цалуш. Гюрье Киншкан Шиешхан Элла Прайм Тайм Даяхна Терк Муниципальный Коштарчу Лакневрирчу Модельней Библиотеке. Гюрьен тематика на леринел мероприятии Йохшир Дюзел Элчу Он проектац. Цюндек Шхойхилла Дишархой Бахинаш. Хешча Йоузитин Гюрьен Хлясна Шейн Хасхитчу произведений Кискш. Дисредина Яздархоша Поэтша Мухитина Гюрьен Вастш. Библиотеке Бяхкинчарн Лерин Кечбинир Исреинчу Темина Гайтам. Мероприятие Воушхтёрнчар Баркалялла Хэшн Хайтин Тейлчхэна Адук Самуэль.

0: клиникой Аймед. В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции, лучший специалист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 28 98.
1: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, Байус становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы Байус оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8 928 100 07 17. Котлы Байрус. Ваш комфорт. Наша главная задача.
2: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
3: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
2: «Татаев» всегда ближе к вам.
4: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи 8 800 695 95. 8 800 695 95.
5: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха.

Крепкого, теплого настроения всем. Радио Грозный лучше отмечает неподписанный, к сожалению, автор. Тут две буквы «э» и «л». Ну, во всяком случае, мы надеемся, что вы услышали наш ответ. И желаем вам тоже хорошего дня и прекрасного настроения. Спасибо огромное за теплые слова. И слушайте Радио Грозный, конечно же. Мы всегда будем с вами.

أكبر الله أكبر الله أكبر

0: Час приветов на радио Грозный.
1: Друзья, 15:40 в столице. У нас час музыкальных приветов продолжается. До конца этого часа успейте отправить свои смс-сообщения на короткий номер 5544 с кодовым словом «Соло». Ну и, конечно же, наш всеми любимый телеграм-канал «Радио Грозный» под последним постом в черной картинке. Вы можете отправить, точнее, в комментариях можете отправить свои смс-сообщения, которые обязательно прозвучат в эфире. И большой салам-маршал передаем, конечно же, асхабу, который у нас сейчас за рулем автомобиля, слушает наше радио. Многие водители тоже слушают наше радио. Всем им передаем огромнейший привет. Желаем хорошего дня и прекрасного настроения. Посвящаем хорошую композицию специально для вас.

Пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-0.

0: Смотри, какая красотка. Новая Чанган Юнизет. Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты.
1: Слушай, а что, если я скажу, что ремонт
0: – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как?
1: Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
2: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
3: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Автодом» – это возможность онлайн-обучения теоретического материала в любое удобное для вас время и удобный график практических занятий по вождению автомобиля. Наши учебные классы расположены во многих городах и районах республики. Телефон 928-024-95-95. 928-024-95-95.
4: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131D. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
5: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Час приветов на радио Грозный.
1: Друзья, 15:52 в столице, и, конечно же, это последний выход этого часа, а точнее часа музыкальных приветов, и прямо сейчас мы будем зачитывать последние душевные сообщения от неподписанного автора. Итак, dedicated my city, Delores Khalil, хотела бы передать теплые слова Йок маме, которая сейчас слушает радио Грозный и живет в Шейхмансуровском районе. Хотела бы передать ей красивые теплые слова Йок мам, Рис Хилхон. И вам, Радио Грозный, тоже спасибо. Благодарит нас неподписанный автор этого сообщения. Конечно же, мы передаем огромнейший привет вашей бабушке. Желаем ей хорошего дня и прекрасного настроения. И вам тоже мы желаем этого. И на этой душевной ноте, так сказать, мы, увы, вынуждены завершить час музыкальных приветов. Но не расстраивайтесь, если вы не успели кого-то поздравить из родных. Это можно сделать еще целых два раза. И в 19 часов, и в 21 час вечера. Вот такие вот дела, друзья. А так, эфир на радио Грозный, конечно же, у нас продолжается, и мы обязательно еще с вами услышимся. Композиция для бабушки в подарок.

0: Новости.
1: Маршал Душегладолыш Керлнышк. Сюлжали Путин Царгил Коштин ялит алшуанях души и зертгай выргалых чушерет чекене. Ченг болха амбина кюрт шара мэрис. Проект издош алшуанях дут цхабай шоусгай пхит лекатч долца социальной инфраструктуре объектш е. Ищу дежра спорта медицини культуре объектш. Леринч тергуни ецнду гали дикхайл школлар. Керл Кошт хобай гектар ляттаю. Тигахваха тарою цхабай шоусгай ит эзер геркстек. Хилтерлушютка эзер соу белгметтик. Кошта галки урихул ёлчу мастер-плана цадагду. Меттиге адеш долч белгшн тахтергула тошву ваймехгда Кадыров Рамзан. Кырырчер бір баттанчу ачичен энергокомпания практике ахчек вэлла шибай шоузгэ вар студент. Үш бу регионер чылық қарч дешіра хокмыташкар дешір хой. Шэнт эхеттен зеделар долгоузанчыш болш цардағ лясна производственни процессшка, подстанции гирсшна туак зайншна диагностики ряа, технический хашт шкочтаря. Леринч тергони үетчдар отрасла регламенташ тедахкаш амори хулдерк. Студентыш билгалдеш тушэйн практику оттару еллых илар тока отрасля белых башхалыш йоуз. Тачичен энергокомпани кёрч инженер билгалдин шэш студентышн эттон школыш хилар шэйха аршзи гоузанчи тобнях болхмух бога. Ишта эттухыл кадри резерв кол эл билгалдина компани кёрч инженера Цуев Ильяс. Росгвардии Жуков орден Царахчук Илпсит Кавказ Эстинчу бригаде полк Бахоша Дагляцна Дагира Даги Элчу Йолуч России ведомства донори акция. Мероприятие Даягню Россия Федерации Омгвардии Эскари и Тшукачан Лерин. Ци дадалар майд бог бешхилла сёлжалар чу ци доттар станция. Акция Дагляцнар и койт Росгвардии Бахову. Церх дух бешду хархил бац акции Дэгшхой. Акции Дэгшхош ци банки дэлла шит литр ци. Чунг дезер уйцурду регионер чу медицини учреждениш. Медицини службе майора Исхабов Эльмурат Билгалдин акции ши алшу коч ешхилар. Ци цкачу ер регионя донари болам киор. Станции Белхлош Баркалэлла Бахошн. Хехна царна мог шалла хилар. Карарчбетта тқи ел халықче ломыц елчу галанчо жақ дағурю джип тур. Из доғшду карарша ломыц елчу кошти шо дақай қиын хиларц. Тюнх болға амбина регион туризма.

министерству. Джип турдек шой рошни чухул кочур бут тул гнар тулде. Цулт агалан чош омде. Дел эйрю ни карара бауни комплекс ёлча. Юг боғырбу органа чожихул. Цуюга дағлац, уэш чол хечне қық чекел тарун шел маши. Джип турюга дағласлы амбулчар заяв кшчу ельес халхе алха амбина туризмехул ёлчу министерству. Студия Ер Абдулмуслимова Саня Тадик Йойл Шумахкой, Маршайл.

0: Россия.
1: Таксопарк «Минутка» приглашает водителей на работу на взаимовыгодных условиях. Телефон 8-937-888-99-98. 8-937-888-99-98.
2: Телефон рекламной службы 29-64-66.

я хотел бы пожелать нам всем скорейшего мира, чтобы люди вернулись к мирной жизни. Мы всегда выживаем. Так давайте начнем строить мирную жизнь. У нас перспектива есть.

0: Реклама.
1: Грозный, когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните. 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
2: Смотри, какая красотка. Новая Чанган Юнизет. Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты.
3: Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине?
2: В смысле, это как?
3: Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
4: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
5: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Автодом» – это возможность онлайн-обучения теоретического материала в любое удобное для вас время и удобный график практических занятий по вождению автомобиля. Наши учебные классы расположены во многих городах и районах республики. Телефон 928-024-95-95. 928-024-95-95.
6: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
7: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: И напоследок.
1: Друзья, 16:36 столица, пришло время прощаться. К сожалению, наш эфир подошел к концу, и я прощаюсь с вами ненадолго. Мы обязательно с вами еще услышимся, а точнее в субботу в это же время. Ну, напоследок, конечно же, желаю вам всего самого доброго и светлого. По традиции, с вами была Мадина Тавсултанова, и, конечно же, до скорого. В качестве подарка прощального, так сказать, поставим вам немножечко грустную, но очень красивую композицию.

0: Реклама.
1: Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
2: В магазине «Баарев»

роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль Чанган, путевку на Умру или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам: трасса Грозный Арк.

0: Смотри, какая красотка. Новая Чанган Юнизет. Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты.
1: Слушай, а что, если я скажу, что ремонт
0: – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как?
1: Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
2: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28. Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Социальная реклама.
1: Хочу находить друзей не только в соцсетях,
2: а я общаться не только в чате.
3: Хочу научиться отвечать за свои поступки
4: и самому решать свою судьбу, и даже судьбу страны.
5: Все возможно, если ваш ребенок вступит в отряды ЮИТ. Подробности на сайте uitrossii.rf и в ваших образовательных организациях.

0: город и радио, которые мы любим.
1: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 киловатт в наличии.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В следующем году Нива Легенд получит светодиодные фары. В руководстве АвтоВАЗа рассказали, что планируют обновление к 50-летнему юбилею модели. Она отметит его как раз в следующем году. Кстати, сейчас светодиодные фары ставят только комплектации Веста и Нивы Тревел. У Гранты и Искры фары обычные, галогеновые. BLG X50 вернется на российский рынок в единственной комплектации. Кроссовер получит атмосферный двигатель и классический автомат вместо турбомотора с роботом. Также он лишится светодиодных фар, цифровой приборной панели и климат-контроля. Колесные диски будут 16-го радиуса вместо 17-го раньше. Цены пока не раскрыли. До конца следующего года выпустят до 10 тысяч автомобилей «Атом». Накануне на заводе «Москвич» запустили массовое производство новых российских электромобилей. Сварку кузова, окраску и настройку электроники делают здесь же. В ближайших планах выйти на темп 20 автомобилей за смену. Это значит, скоро машины должны начать поставлять покупателям. Недавно в России стартовали продажи нового Tenet T4L. В сравнении с обычной четверкой кроссовер вырос по габаритам и получил независимую многорычажную подвеску сзади. Это сделало его стабильнее и устойчивее на трассе. Коробка передач работает в двух режимах и адаптируется к работе водителя с газом. Подробнее о том, каков на ходу новый Tenet T4L, расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина».
1: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 киловатт в наличии.
4: 105,4 FM.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 23098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Новости.
2: Маршал Душигла Долыш Керлнышк. Сел жали Путин Сергей Коштин ялит алшоня души эзерт и вырхалх чушерет чекене. Ченг болха амбина кёрт шара мэрис. Проект из дош алшоня дот сабай шоус и прит лекат чдолце социальной инфраструктуре объект шие. Иш юдешра спорта медицини культуре объект ш. Лерин штергони яцнду гали дик хайл школлар. Керл Кошт хобай гектар лэттайу. Тигаваха тарою цавай шоузгы ит эзер геркстык. Хилтарл шутга эзер соу белгметтик. Кошта галки урихул юлчу мастер-плана цадагду. Меттиге адеш долч белгшн тахтергула тошву ваймехгда Кадыров Рамзан. Кырырчер бір баттанчу Чечен энергокомпания практики ахчық вәлі шибай шоузгы вар студент. Үш бұ регионер чылық қарч дешіра хукмыташкар дешір хой. Шейнт эхеттен зеделар долгоузанчыш болш сардағ лесно-производственный процесс шка, подстанции ғирсшна туық зайншна диагностики ереа, технический хашт шкоучтаря. Лерин штергони үетшдар отрасла регламенташ тедахкаш амори хулдерг. Студент шбилгалдешту шейн практику второй елхилар тока отрасля белх башхалыш йоуз. Чечен энергокомпания Кёрч инженер Билгалдин, шеш студентшн этун школуш хилар, шейха аршзи, гоузанчи тобнях болхмух бога. Ишта этухл кадри резерв кол эл Билгалдина, компания Кёрч инженера Цуев Ильяс. Росгвардии Жуков орден Царахчук Илпсит Кавказ Эстинчу бригаде полк Бахоша Дарлецна Дагира Даги Элчу Йолуч России ведомства донори акция. Мероприятие Даягню Российской Федерации Омгвардии Эскари и Тшукачарн Лерин. Ци дадалар майд бол бешхилла сел жалар чу ци доттар станция. Акция Дарлеснер и койт Росгвардии Бахову. Церх дух берж дух хархил бац акции Дэкшхой. Акции Дэкшхош ци банки делла шит литр ци. Чунг дезер уйцурду регионе ирчу медицини учреждениш. Медицини службе майора Исхабов Эльмурат Билгалдин акции ши алшу коч ешхилар. Ци цкачу ер регионе донори болам киор. Станции Белхлош Баркалелла Бахошн. Хехна царна мог шалла хилар. Кырырч бетті тұқы ел қылықче ломыц елчу ғылынч ожа дағурю джип тұр. Издоғышду кырыршы ломыц елчу кошти шо дақай қиын қыларц. Сен ғболға әмбені регион туризма министерству. Джип тұр дегі шой рошни чуғыл қочур бұ тұлғынар тұлды. Цүлді а ғылынч ож омды. Дел әйірю ни кырыры бәуни комплекс елчу. Юг боғырбу органа чожихул. Цуюға дағлац, үйеш чол хеч не қық чекел тарун шел маши. Джип турюға дағлацлы амбулчар заяв күшчу елес халхе алха амбина туризме хул елчу министерству. Студия Ер Абдулмуслимова Саня Тадик Юэл Шумахкой, Маршайл.

0: Россия.
1: Таксопарк «Минутка» приглашает водителей на работу на взаимовыгодных условиях. Телефон 8-937-888-99-98. 8-937-888-99-98.
2: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Реклама.
1: «Волгопро» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волгопро» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас. Наш адрес: Назарбаева, 180, телефон 8-963-589-99-99, лаборатория климата.
0: Слышали, как прощается двигатель? Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
2: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» – это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
3: Грозный, когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77.

0: мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, Байрус становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы Байрус оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы Байрус. Ваш комфорт – наша главная задача.
1: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты – Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО «Т-банк» – 0+.
2: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131D. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
3: Смотри, какая красотка. Новая Чанган Юнизет. Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты. Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как? Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
4: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
5: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Партнер рубрики – торговая компания «Музаев».
1: Всем доброго дня! Вы на волне 105.4 FM, меня зовут Мадина Тавсултанова, и давайте скорее узнаем, что же интересного происходит в нашем мире. Гекконы иногда съедают свои же хвосты после потери.

0: частота дыхания в среднем на 1/3 больше, чем осенью. Женщин-дальтоников на Земле всего 0,4%, тогда как мужчин-дальтоников 8%. Человек – единственный представитель животного мира, который способен рисовать прямые линии. На этом я с вами прощаюсь. Помните, что мир вокруг нас прекрасен. Это была Мадина Тавсултанова. Оставайтесь с нами, ведь впереди нас ждет много интересного.
1: Партнер рубрики – торговая компания «Музаев». Все для дома и ремонта. Телефон 928-888-2228. 888-2228.

0: Нонс.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, если вам нужна помощь в трудоустройстве, если вам нужна помощь в получении новой профессии, если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в нашем регионе. По адресу: город Грозный, Байсангуровский район, проезд Ханкальский, дом 9А. Телефон 8-928-749-36-39. 8-928-749-36-39.

0: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева. От 200 до 3000 литров. В наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.
1: Простым языком об экономике в программе.
2: Кошелек. В августе российские потребители увеличили расходы почти на 9% в годовом выражении. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на аналитиков одного из банков. Отмечается, что рост трат на еду вырос по сравнению с июлем. Покупки продовольствия еще поддерживают спрос, но на непродовольственные товары он уже слабеет, говорится в публикации.

0: При этом замедляется рост зарплат, который является главным источником увеличения расходов граждан. Так, реальные располагаемые доходы населения во втором квартале 2026 года выросли только на 1.5% в годовом выражении, а рост реальных зарплат в июне замедлился с 4.5% до 3.4%. Поэтому рассчитывать на ускорение частного спроса нельзя, полагают аналитики.
1: Экономика должна быть экономной.
0: При формировании финансовой подушки безопасности, которая помогает поддерживать стабильность в случае потери дохода или непредвиденных трат, стоит отказываться от хранения всего резерва только в наличной валюте и помнить ряд других правил. Об этом газете «Известия» сообщил директор по развитию финансовых продуктов «Сравни» Магомед Гамзаев. По словам специалиста, если часть финансовой подушки накоплена в долларах, следует оценить, для каких именно целей она сформирована. Держать весь резерв только в наличной валюте – не лучшая стратегия. Такие средства не приносят дохода, могут терять покупательную способность, а хранение наличных связано с дополнительными рисками, предупредил эксперт.
1: Копейка рубль бережет.
0: Отпуск финансово выгоднее всего брать в месяцы с наибольшим числом рабочих дней, поскольку отпускные рассчитываются исходя из среднего дневного заработка. До конца 2026 года по 22 рабочих дня будет в сентябре, октябре и декабре. Об этом Арти рассказала директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина. По словам специалиста, тем, кто хочет получить более продолжительный отдых, потратив меньше дней отпуска, стоит привязывать отпуск к государственным праздникам. Так, 4 ноября – официальный нерабочий праздничный день. Можно оформить отпуск на 7 календарных дней со 2 по 8 ноября. Из-за попадания праздника в этот период отдых увеличится на один день, но он не оплачивается дополнительно сверхотпускных. И с захватом выходных получится 10 дней, объяснила специалист. Эксперт также напомнила о другом варианте. Можно оформить отпуск только на 5 и 6 ноября. Тогда, благодаря празднику и выходным, можно будет отдыхать 5 дней подряд с 4 по 8 ноября. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
2: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева. От 200 до 3000 литров. В наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 108.

0: Реклама.
1: Креветки королевские 490 рублей за килограмм. Скумбрия свежемороженая 250 рублей за килограмм. Полукопченая колбаса горская, грозненская 140 рублей за килограмм. Картофель фри 2,5 килограмма за 299 рублей. Это все в сети магазинов «Светофор» вашего города.
2: Спортивный супермаркет «Чемпион» проводит тотальную ликвидацию летней коллекции 2026 года. Кроссовки популярных брендов, стильные футболки, удобные брюки со скидкой до 70%. Наши адреса. Город Грозный, улица Жуковского, 24, торговый центр «Беркут», 15-й модуль, и город Гудермес, торговый центр «Мега-Сити».
3: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
4: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
3: «Татаев» всегда ближе к вам.
5: Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные, или как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
6: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи. 8 800 695 95. 8 800 695 95.
7: Телефон рекламной службы. 29 64 66.

Аллаху акбар, Аллаху акбар. Аллаху акбар, Аллаху акбар.

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире программа «Особый разговор». И мы, как и всегда, в это же время, в этот час, в прямом эфире. И говорим мы сегодня, в первую очередь, с нашими руководителями республиканских министерств, ведомств, крупнейших организаций и районов нашей республики. Я хочу вам напомнить, что этот проект стал возможен благодаря поручению, которое дал глава Чеченской республики, герой России Рамзан Ахматович Кадыров. И именно благодаря этому поручению у вас есть реальная возможность в прямом эфире задавать свои вопросы первым руководителям. Чуть позже я представлю наших сегодняшних участников. Также мы благодарим Центр управления регионом за предоставленные вопросы. Они мониторят социальные сети, предоставляют наиболее интересные, на их взгляд, вопросы. Ну и, конечно же, с нами традиционно радио Грозный. Мы приветствуем уважаемых радиослушателей и надеемся, что вы также присоединитесь к обсуждению наших сегодняшних вопросов. Ну что ж, самое время представлять участников нашего сегодняшнего прямого эфира. Итак, сегодня у нас в студии заместитель председателя правительства Чеченской Республики, министр труда, занятости и социального развития Чеченской Республики Усман Цагаевич Баширов. Машуай Усман.
1: Да, Машуай.
0: Также здесь находятся его заместители, ведущие специалисты в этом направлении. И вы, уважаемые друзья, также можете задавать им вопросы. Я вас приветствую в нашей студии. Ну и, наверное, мы еще раз до начала нашего прямого эфира я хотел бы напомнить вам наши контакты, телефон прямой линии, по которому можете задать свой вопрос 8-87-12-29-64-62 и номер для смс-сообщений 8-928-089-67-67. Мы ждем ваших вопросов. Ну, а мы начинаем. Итак, мой первый вопрос. Ну, как вы понимаете, все наши телезрители, радиослушатели, все, кто нас смотрит, слушает, понимаю, что сегодня, конечно, речь пойдет, в первую очередь, конечно, о вопросах, которые курируете вы. И я хотел бы вас вот что спросить. Вот какова сегодня ситуация в целом на рынке труда в нашей республике? И за счет чего за последние годы удалось снизить безработицу? Такая информация у нас есть, я посмотрел. У нас вот устойчивое снижение безработицы. Последние цифры знаю, но лучше, если вы озвучите их сами. Вам слово.
2: Сегодня Калмахкой. Сон угралла, вы мягкие на Рамзан Ахматович, багр аллядера, хар особый разговор, передача, юг якна, хунд альчо, хар дука, вы гонор, он шхолил изэхт, ахкад.

0: Украина, она была чебакичная, она хули из-за ахью центр, твой ищет вопрос, хадала, так что проблем хаится, то возможности. Ахма Аллара, вайма ара безработица, двухтысячный год, что в республике безработица, более 80% безработица, йок безработица, а вайма ара начала 25 года около 8% вайнер из-за ее остеха и вайпачха порученица Барбанда, что вайгор, وين ما أربعة جوشيق وما سمعت حيو كل رأي وانش كل رأي وانجو مصو من تود حالة شيء نحى طاقة مينستيز أبرزوان إزدراو خني مصو مينستيز بيد مصو نبرويني حالة شيء مصو رأي وانش حالة شيء بيش بلغش بو أقصو بلغش بلغ من تشكل باندوش ورسبوليكا حا بزربوتس على نسوي جتين 3% واين إذا يق رезультاتي وزمان تاع الدنيا اشتغل ياس هم ياس سون خزادات إذا يق رезультاتي إذا هو 30 راس واين будет из Минском, да?
1: Это за какой период 30 раз?
0: Милхай. Вот и за эти 25
1: это больше, да?
0: Йог результат. И за 30 раз вайл был. Йог результат. И когда у тебя биш был, ака его кеймаца хартен таю, да, кей вайр, да, теша, да, молаха, кеймаца алчие, хо мастер он же сказал биш белаш по белмент кшу и что стоя кидал биш бог дал мог его я вы хорошо его он трудствует на баловатин вы на 26-3722 человека ака из а и что белаш пача поручение банда что белаш бо остя ки кидал биш бог бог вы
1: хорошо вы да он доку тем нашарю вестала но в первую очередь у нас как и всегда приоритете вопросы наших граждан телезрителей радиослушателей мы анонсировали ваш визит что вы придете люди писали спрашивали. Ну и сейчас давайте с вами вместе послушаем первый видеовопрос от наших граждан. Пожалуйста.
2: Дедик Тойлшу, Хаттер Дерса. В республике дука декать проблем шел, давление шел, дука бак и нахбу. Лечение шенял, че реабилитации уеш. Хаттер Дерса. Цанна в республике реабилитация метик шуит, хуки хач уеш, тигваха и Хаттер Дерса.
0: Дико вопрос, да, он дальше в республике, ха, вы малы, баки на хуле, репрессивные ветераны труда, тружители, мусор, и что баки на бур, с баки ждали, вы мягко да си, что они меняю, а к его гон, и что баки на тхамусоре, он шкаха, комплекс центр, и обслуживание селения бокс, мы тщу в республике. А ха гуан, вы буквально так минуту чую, что пенсионат для ветеран войн и труда. Сон бишь боки на ха или ветеран труда, или тружитель, или вок, или из... Сон тево ахша, тхамете для пенсионат, то пач хорша, вави, ин билга, якан таблицион центрию, то чен реча. И чу важу, вы можете вайд гуан, та гана вая, и сану волчу, на реабилитация, сену воска, курати метки, вая до диа, чен реча диа, ки реабилитацион центрию, вая, эргуня реабилитацион центрию, вая, пач хорша, вави, ин, шакан третиш, уешел, моса, брудин, чуилен, Осен бакишна на вой республика хайок иш вниманию осте абиш бабу осен миттедаш чана шеки яш чеше бен страховане те ворше паспорт те ворш чана цига ха хаусер бу иштиел пача поручени юксен.
1: Хорошо, да, Илья Исаилов. Смотрите, я вам зачитаю еще вопрос, который нам предоставил Центр управления регионом. Вначале я говорил об этом. Звучит он так. Добрый день. Планируются ли какие-нибудь региональные надбавки многодетным семьям? В семье также ребенок-инвалид. Ну и свой аккаунт тут у них представлен. Вот что могли бы пояснить? Вот что здесь у нас?
0: Дети семья, что в республике водича гочу, а сам гочу, цен, он цен, еще в Нью-Йорк внимание, например, дети семья, что в республике Шерен чаще из-за цакач в готику, год в соцконтракт. Готик уж будет, а как соцконтракт юцан юрсен, вон, дан цен цен юг поддержка хулу, а как соцконтракт, кирш, эш тамосу ре он адил трудаю, ос адил трудат е вон, шере он ворчанга, вой цен хажарду, адрес тилван, ты ах обисти ду, исти ваш чан миле семья швиш, вон юг унимане ю, а как цен ки, да дальнейшим цен ки гоч, удостоенный хули, митча презный хули, ки дука гоч, цен ки лишь, осты абиш болбу,
1: Смотрим, слушаем следующий видео вопрос, пожалуйста.
3: Дедика Хил, со Истамулова Айзанил, Шуйтер Яхархуа. Сай проблем и твестерсо, кантуса, инвалид. Дахчин канту инвалид. Жилье Йоха и Томбалш. И Шуйтер Духин Тиеновшин, Духал. Тенош, хирду элиртун, жилье хилитун, мечки их читал дед ох, митчу.

0: kirch die so es elche gaite choch da do da bolor bar e bol tunjot de lia cho gukhlor tsunakh deres khilshun
1: Osman Hoyerdara
2: Dalmola inwich nova republika ha bish pacho paruchet bish boqter goyu hun delche ba de jillo tso boshala jillo ma tsiga ha administrativ e yizize nu we ma ala tso she kant inwedu boshalcha ой а ой минтучуош улучшение жиш услубовса программию инвична водеш докна осдеш пачуацун ел поручение ишвей республика ха ве вет из закоч тагуш 3800 точне а асера ой шаран чхаш изер тагана соу тагана ода эту и тян йок поддержкаю уже 1.5 миллиона более 1.5 миллиона ахту сан и цунаха дохулкулна хана суну и мет биенчра пачуа баркал араларда дуқпал нахшан иш дуқул келерсига шезитек изг нахбастуша сад иш шен дуқул пачан баркал дерез албошхулуша далма ол хвацун хажа хажа сабала связи бөлө сон худалор до цен инвад из а инвич мас алер сонош на 1 января 2005 года до 1 января 2005 года хлбиш буш цен ва хаус хаус он сос ос ос ос ве иш на наос даус до кой далма
1: да аллах да это буш
2: амин дерез
1: Хабурман Схица Хаттер, Ришидерес, ассаламу алейкум, многоуважаемый Усман Цакаевич. Меня зовут Саламбек. Обращаюсь к вам с просьбой по поводу моего отца, Ахмадова Кури Ахмадовича, 1960 года рождения. Он является инвалидом второй группы с 2001 года. Усман Цакаевич, подскажите, пожалуйста, имеет ли возможность включить моего отца в действующую программу социальной поддержки для инвалидов, получивших инвалидность 2001 года? И может ли он рассчитывать на предусмотренную законом помощь? Заранее благодарю вас за внимание и за возможность помочь моей семье. Телефон, ну, подписался Саламбек.
2: А, да, и это малого инвайдж баз, осмотр малого около 4 тысяч тегу республика зарегистрина будет, и жду 2008 год баз Москва дайл от чуа базы чуа буйнах, нагасан цу хала базы чуа вэлха, вэсун хаусан хаусан, цун водирду, хаусарду, ю изы осмотр малого Йок поддержка, что на острове программа юиза, так вы хазаризен, что на острове хазу дукой. Что на программе еще уйдет из, так что на инвайд из мазия, как на хазаризен дукой.
1: Ну, с 2001 года, ну, уже поверить.
2: Да, базы шпас хазаризен дукой, да, мол.
1: Хорошо. Ну что, смотрим следующий видео вопрос.
3: Деди Крылышу, военгенца Юрия Текречи, отопительный сезон Юлила, ЖКХ, Кирш, Чулуш, субсидии, компенсации, Чулуш, Мичадельч, Бейрилхирда, Соцхана, прописки, Вухана, Ашисо, Худиш, Бейрилхирда, Тия.
2: Чоди Хаду, Дальджава, Республика, жилищный коммунальный услуг, Эду, поэтому свет, газ, еще Молодежь Вариска, дик йог категорию, около 300 тысяч человек гуще в республике за газ, за свет, за воду. А цена в республике дыш воду с местным бюджетом.
1: 30
2: тысяч, да? Да, 30 тысяч человек. Ага. Еще инвалид первую группу, вторую группу, третью группу, инвалид еще был отцы репрессированный, ветеран труда, тоже к тылу. Еще йог категорию был, что да, больше цена. Изгон, и что вопрос, ну, конечно, там мусоры, он отдел труда, сильно развитый, мусоры, он же всегда, чем я говорю, но некоторые прописки очень и вопрос, ну как лучше человек бывает прописан, например, на Житовском районе, проживает город Грозном. Цега ца проблема шума, да, цега та бал очень, те бал, она даже са балла связи, бер будь цинцани объяснить, дузика, если человек прописан на Житовском районе, цега справки, ча кузки ешу дали ищу, ца така через госуслуги ешу дали ищу, ца ци вич. Инзгуан, и белаша через госуслуги ешу дух болчан, и цега из вай арбяхан та балла, будь цега ха юрбюро бокш, сами ютра управление цега, вай ели поручению, гонере он шкаха, вошу цега выезжать, тише на объяснить, ки ешу муда адиз. Госуслуга, ки ешу муда адиз, ха гал ца вахчи, или районе ца вахчи, и что стоя бишь белых шпуэ дам, ола, оцена хаса хаусна, если человек прописан на городе Грозом, проживает или даже в Халчи Биязгим Зах, цигра справок хаичан ки ешу дали ешу ца, это буксе.
1: Уман, а удобнее летом, осенью вот эти документы, когда
2: же? Лето, лето периоде, аха,
1: Разве
2: свою?

0: услуги через госуслугу. Если обычно был чана, вы хаюш чаки, если дел чан, сермаса на водеш на ослиш, это бож, возможности кое-дал мола.
1: Хорошо. У нас еще один вопрос. Смотрите, звучит он так. Я хотел бы задать вопрос насчет выплаты инвалидам на улучшение жилищных условий. Подала документы еще в начале года, так как я вхожу в период до 2005 года. И что я могу получить эту выплату? Хотелось бы узнать, в чем причина, действительно ли это так, и есть ли вообще возможность взять эту выплату. Зайнап подписалась.
0: Из-за стормалера и табазии, что 2008 года, чилин базе, что около 14 тысяч года.
1: Да, но она в 5 года еще оболцу.
0: 2005 года, что оская была больше базе, что оболта. Она 2008 года, чилин базе, что еще. А на 1 января 2005 года Киев чудил базе Чаху, после этого Киев чудил на сегодняшний день, Киев чудил через администрацию чудил на что царь Киев. И система чудил, дух больше царя из-за на 1 января 2005 года больше она, о выплат ешу, и что обычно бац 5-6 тысяч так дал мол, там в течение 2-3 года. И просто дал молоду, после этого дал мол, из-за больше она, доктор 107 болчана, цен выплачек, и что она была шпаца, и что хадок сходек.
1: Да, мол.
0: Да, мол. Хаосу дубайцы, хажа, хажа.
1: Да, мол. Зайнат, ну он хезер, хвай, ахахтер, дако дир, он жоптелер, ой, лэрому. Осман, так, значит, пойдем дальше. Вопросов много поступает. Ну, а лучше давайте сейчас еще один видео вопрос посмотрим, послушаем, постараемся ответить. Пожалуйста.
2: Я жительница города Грозный, Асканова, Сацита. Вдова и мать инвалида первой группы с 91 года. Я стояла в очереди для улучшения жилья. Сунах осталда и со вопрос решать. Я это буйся, со вопрос решать. Шна осталдису.
0: Да, да, мол, инвалид первой группы юбасуша, и да, мол, даже завтра-позавтра телефон дату, ика, икана, хажа, хажа, дало, что на осталдику.
1: Ну что ж, вопрос такой. Так, министру труда и социального развития Чеченской Республики Баширову Усману Цакаевичу обращение. Ассаламу алейкум, уважаемый Усман Цакаевич. Обращается к вам житель Серноводского района, станицы Асиновской, Сугаипов Алихан Хамидович. Мы с 2013 года состоим на очереди по инвалидности на улучшение жилищных условий. У меня ребенок инвалид ДЦП. Я и сам инвалид. Прошу вас ради Аллаха посодействовать нам в выдаче денежных средств на улучшение жилья. Аллах рейс хейлхун. Ну и свой контакт.
0: И дух вопрос, и уже вопрос, хочешь дольше, и большой, еще не стреляешь, что дал мало, ага. 2013 году я еще делал больше, что я еще администрация делал халдису, у этого Аллара очень и дик делал, что я еще делал диза, что на вой хаоса, хаоса, на цыга худу, хаш, я еще мысля, что вы выисти, трима с Аллой связи, бирбу, ближайшего, что выисти, я дал мало.
1: Дал мало. Ну, а я вас вот что хочу спросить. Мы с вами разные темы затрагиваем, и, конечно, вопросы наших граждан. Но все же я хотел бы узнать, сколько обращений поступает в министерство по поводу невыплаты заработной платы. Такая проблематика в целом существует. И на официальном сайте, например, вашего министерства даже действует отдельная горячая линия, насколько я знаю, по вопросу оплаты труда, зачисления трудовых договоров, да, и заюшек. Вот здесь как обстоят дела?
0: По заработной плате в республике, в Айпачбан, дождь, с Боларом, проблемы хлаяться, и доктор региона, в Айпачбан, регион Юльшаха, и проблемы
1: Шульшаха.
0: В регионе Айпачбан, зарплаты, проблемы в Шейхе, на зарплату дало, что проблемы хлаяться. Единственный, это Россия, это Ши регион, военный кисар регион, в Айпачбан, мастер и проблемы Юльшаха, дал мой, в Айпачбан, дождь, с Боларом, дождь, Москва, это Азербайджан, это проблема в Лаяску.
1: Из Хаскабу, да, мула, из Тереду, ой, почамил,
0: ой, и проблема в Кайчах, Йоршу, из Кабалчана, но это Ахиламиация, да, мула.
1: Ну, все-таки, если говорим о направлениях вашей деятельности, вот какие профессии сегодня наиболее востребованы в нашей республике? Какие специалисты, наоборот, находятся в избытке? И испытывают ли трудности с трудоустройством? Вот здесь как, какие вот, именно профессиональные направления? У нас, может быть, там, 1000 юристов, один строитель, или наоборот, хулк перекошь. Вот у нас вы.

Уэдл, ситуация, мы ютан гуан в республике, ха, по линии занятости, полтора тысяч, более полтора тысяч вакансий в республике, ха, иш дух, иш министерство образования, здравоохранения, иш тю, иш в республике, ха, дух, бэш гуан, таган, юрист, иш, экономист, иш, менедж, иш дух, в республике, дух, алсан бэл бу, вэн, иш, бэгэ, вэй, дальнейший, мой, устя, абал, бэш, вэн, иш, вэгэ, вэн, образование, здравоохранение, вэй, дальнейший, устя, иш, иш, иш, иш, ну, была дичь, остеохат, о, биш был бы, там осту астарма аллара, мусоре, он что, та, центр заинчью, цикты вообще был, вот, метки мешаю тебя, был, да, когда, так, хотя он чал через работу России, через госуслугу чула, а работа России шачу, вельчи, очу, вельчи гушту, мусоре,

0: сега уште дух бе лој балх тајет тина, па што дивос 5% од сега плус тоа е тина вој. И на пролетните аха тоа на бе виш балбу, ако и на пролетните аха не цапле би маја, се уште дух беше вој, обичат би нешто бал тајет тина, па што е 100%.
1: Хорошо. Так, а мы с вами давайте послушаем видео вопрос от наших граждан, постараемся ответить. Пожалуйста, видео вопрос.
2: Дедикхил, ты арчхин аутизм ёлша, бейш алсамдойла элхэзэсуна хаттардарса, вай минтру дэх реабилитационный центр шу элхэзэсун, исандол бейшна, годэш цан дарб хуёхша, сунахлэцна хаттларсун, үш мюлхч мэткшкаю, цар худар блилдо, исандол бейшн, хунд элч, тахан лэш дина, и бейштол дэ на ной чох сингаттан болш хулк,
1: я хотел бы еще дополнить, вот расширить вообще это направление, возможно. И, к сожалению, вон махара бала и долштой аутист свой алсамбу, значит, не слог и мя-мя-ня хэскон, куза и лазер долш бей, уч долш. Так, и вот даже на перспективу дал дикнак дойлы, на эти нахуй, и халах и бейш, и лазер с халам, это расширение, не зарвите, а Сунхаттер дырк, вот, подложение этого вопроса.
0: Да, диз бог, он дальше аутизм болезненного республика, балыш хала баш халу шезер, это не то, что в республике, а в целом России, уже не алсам был прогнозил, но после я бачу хаяли поручение, в 2018 году хаяли новое, эфтраха, чего халча арабицион центр, даже смотря южный фидель, который иштрига, и вот цигаха мосо лечение, так, а не то, что и бер хадали цюнцане цюннан ашколи да ашколи отчо мосо условиош я мала шо абасен мосо метти гяч о хазжах ёрше ишто вай и ёрше бисон центр ёвай но ба ади дезг ама зучо маал ра и беш тя зим алс модел хазар пачо асуны ёбо ел паручен ёра мила цига хажа хажхум ди ала ёвай осли амаску а биш бог бу ба ади ч пасле дреме хар зим хар Павадкш махилла целым там больше, что зим проблем шла Москва, вы алла цигах, вы дополнительный корпус, вы иш дал уже Москва, алла добровил, остав биш бог бы дал мало, остав дополнительный корпус, вы там лишь день на хава республика, и ты беш, вы минуту где обращать дичана, мет дашана, цик очи дая с белла цигаха, лечение обследование, мосса арха, вода возможность юкой.
1: Да, мало. Я вот вас спросить хотел, вот мы сегодня с вами говорили и о инвалидах, вот насколько сегодня система работает, система трудоустройства для вот, людей с инвалидностью. Мы понимаем, что в каждом предприятии людей устраивают, но насколько сегодня предприятия выполняют требования по квотированию рабочих мест для вот, людей с ограниченными возможностями? Вот кузаду, халмуду.
0: Да, в республике избавдич ос категории инвалидов, это армала, амалара, остеха исполнение 100% исполнению, дальше мосу, вот на сегодняшний день 3340 человек, которые трудоустроят, 43 человек устройственно,

0: Мистер, я понимаю, что у вас очень загруженный график работы и что очень много работы, но я очень прошу вас принять меня. Я была у вас в августе 2024 года, вы меня очень хорошо приняли и сказали, что мой вопрос будет решен. Простите за мою назойливость, я очень прошу вас принять мой номер, ну, номер озвучила, написала, мы вам передадим, Фатима из Нажа-Юрта. В общем, и что вот что их ачкает, что
1: да, сюда вы это кача, вы кача халдаться с балой связи Бербона.
2: Номер о доходу еще. Номер о да, мол, доходу рюхар, если дам и ерзен.
1: А, и сад был чам, это я хочу будет, я хочу трубу, вы и дам, а ближайшим с балой связи Бербона, что ты хочешь ее хвалить.
2: Да, мол, да, это будет, да, и рейс. А, лидер забитый на сунга, тунага, вы дюхар ешь эфир, я цир. А, тесты бюди хатун, но хэти, вы это хана, его, значит, в прямом эфире смотрите, в республике регулярно проводятся ярмарки вакансий работы России, что юхое направление. Вот сколько людей нашли работу благодаря этим мероприятиям, вот ярмарка?
1: Ну, было еще в последнее время ярмарка вакансий. Вы мусоры, оншки, шу, хошара, вы йог, мощные, стилистические ярмарки вакансий. Вы не первые, ярмарки делают, али чоха, даже дука, Моссуметр хабек на больше из-за того, что результат ловит. А ярмарки, что и мощные в Российской Америке, более 100 человек. Была вицвагация до колокола, сторма Аллара. Не то, что в республике, в каких регионах связи более, цигах больше, на проект больше, сидишь. И что до вы уже кобяток больше вакансий бандаш. Была я целый. А остеха, это дико результатное, так было, это молодежь, тем более, это хакоюк, молодежь, это докулук, это остеха, кобяток, уже была я целый.
2: Да, это больше. Ну что ж, друзья.

0: Слышали, как вращается двигатель? Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
1: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
2: «Хан Плаза» – пространство премиального интерьера и безупречного вкуса. Здесь каждая деталь создана, чтобы подчеркивать ваш стиль и статус. В наших салонах эксклюзивная мебель для гостиных, спален и столовых, а также люстры от лучших производителей Турции и Китая. Каждая деталь – качество, проверенное временем. Каждая модель – уровень, который видно с первого взгляда. Мы обеспечиваем премиальный сервис. Доставка прямо к вам домой и профессиональная сборка со всеми гарантиями. Ждем вас в наших салонах в Грозном, Старых Атагах и Шали.
3: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой Аймед. В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции. Лучший специалист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 28 98.
4: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в сети ресторанов «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Сеть ресторанов «Марзо».

0: Ну что ж, дорогие друзья, мы продолжаем. В эфире программа «Особый разговор». И мы сегодня общаемся с заместителем председателя правительства Чеченской Республики, министром труда, занятости и социального развития Чеченской Республики Усманом Цагаевичем Башировым. Также здесь находятся его коллеги. Мы обсуждаем в первую очередь вопросы наших граждан. То есть ваши вопросы, которые вы нам присылаете сюда. Я вам напоминаю, что мы всегда работаем в прямом эфире. Наши контакты все те же. Телефон прямой линии 8-8-7-12-29-64-62 и номер для текстовых смс-сообщений 8-928-089-67-67. Мы ждем ваших вопросов, присоединяйтесь. А вас, я, уважаемый Усман Цагаевич, вот что хотел спросить. Вот на сайте министерства отдельно представлена тема трудовой миграции, возможности переезда в другие регионы России. Насколько активно жители Чечни работают в нашей республике, этой возможностью пользуются, я хотел бы спросить. И что выгоднее, на ваш взгляд, для республики вот в долгосрочной перспективе, создавать рабочие места внутри нашей республики, то есть здесь, или же помогать людям находить работу, ну, в других регионах нашей страны? Вот ваше мнение хотелось бы узнать.
1: Да, трудовая миграция в других регионах в России был вопросом. Дальше война в республике Аха, которая была более 1500 вакансий. В республике, в республике, когда были два, оставили больше балбу, дальше каждый регион, это говорит, что мы цаха, что строительство, кулил из акаки, образование, здравоохранение, мосу мета, мы вакансии, что мы те балху, то така хэчачал, по строительству халячка, мы еще кел стройкшу, мосу ре, он не то, что мы амбр, гимся халяча, гимся стройкшу, а чхо мартан, мосу мета, еще хацанса вахчи, така строительство, дик зарплат, что ты хэчачал. Мы желательно хэчаха в целого, это вы остая бишь болбу, конечно, и вахлеч волчана, хэчаха сторма аллара, до бурения хули тюмень кайча был это лишь пешкута цик был что на вы цига содействие что на осел дешту а кавай цига сторма алла

0: تعرف تيل وندات ويتان إشت هاوس يشيو ده لا حبينا طبعا هو البلمة تكتاج ولا بلخ وتيجي نخش تيجوا شئت أح ولش شئ إشت وي وزمرشتي ويتع بلخش بو и желательно на первую очередь бишь по балху, цах балху от
1: Торию. То есть это для нас приоритетно?
0: Да, да, конечно, выгодно, война цах ценна, выгодно, война выгодна, что цах хулизы, дикне воля хулизы, цах хулизы, балты хулизы. А так, бишь, то война аллар, кэч ава, лэш волчана, вай хажа содействия, вай ищу кцик.
1: Так, сюрик хилшу, да, балху мэри халида, там бабью, цадунин, серло, цагуш, бальсадейн. Исен Болчарн, ходишь, дуешь, программируешь, эту программу, эту бы еще ищу, ЛТИВА Аминат нас беспокоит, и номер и тенуху, ДЛД Саулка, Хашхар Шубахуху. Ну, видимо, частичная потеря зрения или полная слепота. И вообще, вот таким людям, Верси Матлях, что это нахуй, ты и того, Цан, ходишь, вообще, ходишь, дуешь.
0: Вы бы алла тори, лучше жить после Божьей программы, вы хи, остях, вы хауса, хайсена, цун и программ ю ю ц ю дхау са хай сунда вы масса вы гоне ишт бакки чанго а кема цал чи сто ал пенсент да витрен воин труда ишт о чо бакки ч бой о чо чо ю жин цига хасун давлен ю ста хажа проверки чо хас жа ю из бач хаша вавин бегл я кар бил чон центр ю чи мой да чене ч бал вой озер ист я чо хас жа ю из ки цига ха бач паро чене я сун я чол я да политин лечебни корпус ю написат кое чо ю жин ше о чо бассейн ю ше лечени обследуешь, ищи шметок, и выйти домой до конца этого года, из-за хайи ири, и сам был бакхичан, и мы алла тамосоре, он шкаха, ищи бакхичан, могшурчан, так, тамосы комплекс сентенц, и обслуживание сирия бош метки, сабагайтен, хажа, возможности, ценит, и багайтен, сабагайтен, связи были, и багайтен, хаусан хаусан, и и чуили из этих чуилер его так цахаза хазан цун программу уйда программу айвоч вот мы цахаза хазан восемь раз связи белу балла есть я хлеб хоть
1: да мула да я рейс хайл дал я больше слушаем аудио вопрос от наших граждан.
2: Ассаламу алейкум. Совсем скоро начинается отопительный сезон. Коммунальная оплата возрастает. В связи с этим мне хотелось бы узнать, каким категориям гражданам государство может помочь в оплате коммунальных услуг и как можно получить данную помощь.
1: Да, повторите, пожалуйста, вопрос. У нас небольшой технический сбой.
2: Ассаламу алейкум. Совсем скоро начинается отопительный сезон. Коммунальная оплата возрастает. В связи с этим мне хотелось бы узнать, каким категориям гражданам государство может помочь в оплате коммунальных услуг и как можно получить данную помощь.
0: Цомалара, Ставармалара, Вай Республика, Готтик Шбувай, так, Инхайол Зимний период, Ювай, так, Цигаха, ветеран труда, хули, труженик тыла, хули, репрессированный, хули, инвалид первой группы, второй группы, третьей группы, бедный отец. И сад был начин, да, вой, жилищ коммунальный услуг шушук, и осяда, та мосторы, он отдел труда, и через госуслуга, даже хажа, шир, киеш, лишу, цега, вой, сун, хажа, дам, вот, сын связи, бербу, и за хага, жил, али, асун, готник, жилищ коммунальный услуг в республике, аха, вой, бил бы сотрудник, цах был хусом, да, хули, на родственник, близкий, родственник, сцена, около 4000 тогда, это бесплатно, газ, свет, воду, бачуаши, одежду, федеральный бюджет, с местного бюджета одежда, сутях одежду, сутях, и что было категорически, когда вы республика, ты день бежишь по хаосу, чтобы цаати свечуют, и плюс этому, Александр, и что возможность отчина, многодетная семья, хули из малой муши, хули из и сам больше лучше субсидия, что церкви, что дельчана, Хамосто района, Торма Аллар, отдел труда, стан развития, Миткитра, Цайте Башхан, Цайте Вичерду, Хинсхо обращает Дешхалча, Сабалла, он связи был, в ближайшее время Цюнаха, есть Якна, Цюн, есть Якна, Падалма.
1: Падалма. У нас звонок поступил. Говорите, пожалуйста, в эфире.
3: Слушаю вас. Совсем мы денью. Будут ли выплаты ветеранам боевых действий в 2005 году?
1: Так, Занир Дамайл, Осман Хахтер Дуяца.
0: А, да, Осман.
1: Понятно, да, вопрос?
0: Действительно, участие боевых действий до 1 2005 года был чан, да, вы цен выплач ешу, бадыч, ишу около 5000 человек в республике, ишу бадыч, дух беш выплач шеку, да, висты, около 3 человек бываются, да, мы ближайший год-полтора, и вопрос, да, уроду, а после 2005 года беше,

0: через администрацию Киеша Дельхал Дешту, цена выплачена Хрешу, но вы штаили Вильчута. Цена, их требуется Сагал Дошма, да, это единственная цель, удостоверение Хайес Дошколы, что до 2005-2006 года, цена выплачена Хрешу, но пока Харшчак Колуца, в деле, федеральный цен закон Ардал Моду, до 1 января 2005 года был чан через Минтруд, после 2005 года через администрацию, далее распоряжение правительства Российской Федерации, остается, что это дойдет.
1: Хорошо. Уважаемый Усман Цакаев, так, Усман Цакаевич, простите, Яна Урбаева Яха Абдулхамидовна, проживающая в селении Биной, Ведено, на Жаюртовского района, улица Баширова, 21. Как инвалид второй группы, с детства состою на учете на улучшении жилищных условий. Прошу вашего содействия в меру сил и возможностей в решении этой проблемы. Наурбаева подписалась, ну и номер контактный свой оставила. Село Биновидено, на Жирцкий район.
0: Биновидено, улица Гальч.
1: Лугай, мобильничка.
0: Лугай, мы скорее всего. Но в любом случае, в Хаусаусен, до 2005 года, я с Хаш Базич, я с Хаусаусен, в Хаусаусен, в связи с Бирбу, есть я крию, хажа, хажа, худо, хаусен, да, кое
1: Хахтер, что ухой дуба, на контроле дуан.
0: Да, у него царах был.
1: Да, все, ну и был, что царах был, Баширова 21. Хорошо, озвучите касарну адрес.
0: Да,
1: ну что же, у нас еще звонок поступил, давайте послушаем. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Ага, пособие по безработице.
0: Безработица, пособие, пока халде душу дать, пока безработица, душу из-за Киеха Шудельчан, вы даже кремация, а вы ахча дольшду, ака безработица, Киеха Шудельчан, через госуслуг Шудельчан, ахошня Шудельчан, ака еще, это и далахалахи, это табола, мусоре, он содействуешь, одешь и штабуешь больше, пока безработица, халде яйца, пока федеральный ахшду из душу дельчан, ну, в дальнейшем ходу, мы инфляция, мы ходу,
1: да, но ну, это федеральное решение, конечно, вы да. Зависите от ситуации.
0: Да,
1: я думаю, с пониманием люди отнесутся к этому. Мы слушаем видео вопрос, пожалуйста.
2: Здравствуйте, я Джакаева Забюх Тимуровна, жена Далаева Мирзбека Эмирхановича. Нам очень сложно, так как нет своего жилья. Подростковые годы моему мужу обещали выдать жилье, так как он является сиротой. Но так и не выдали. Я также подавала документы на выдачу жилья, но мне до сих пор не ответили. Можете, пожалуйста, сказать, как долго нам ждать ответа? Потому что у нас трое детей, и нам очень сложно без собственного жилья.
0: Молодежь, сироча в республике зарегистрирован около более 4000 тагварвай. Его цутяга уже обеспечена более 2000 человек. Известно, что из этого хоша дал до конца почвоил поручение, до конца этого года дали, что цайзерца хочет квартиру сирочно. Ака еще ел хейцтяхат хейр бана худон, альча почвоил. Алла, ака министра его заипула, и квартиры, горды ахалита, и келли уши реоны ахалита, второй линии, третий линии ахалита, ака еще обыч охала, еще до союзта худор, ахчин кезг долдейл худор, еще пачо поручение, ла, еще мила инз келдама шуаха, центре города, ака, например, если проживает человек, гюмсия хулири, ачхомартана хулири, цик вош, аш вош реоны ахквартир, келдама шуаха, Ишта шин из бубер, шкахитри хрятерша, вай махках болчер бубер хули из инвайца мастери балхош хрятерра, и болха остеахцова паткинду хаяцабу, остеаха, дал мол, вай хауса хайсана хош дайлиш, тра ос юкуган вол тагга, ос юк ахюац хауса хайсана цуна хо исти акрю, и бубер штаха сун бачхан балка дейрис алла адрес сун хунд альша, Тиха вела, что он таган во хала о шарах цабя акварти, что-то идет как бецелур, и это арехен о уже 500, 600, и цайзер кварти был доком доиза, бобеш был доком доиза, тем более угр дикча, центрях был доком доиза, пачо да са вела, что дал докува волеза, он дальше и док сага доиза, бобе, док хастер был. Осте аха биш был, дал ма, сабалла связи были, завтра позавтра, цу, мичу каю, худо хаса, ашен, тэй, кой, крю, сегодня мой конкретный ответ удобства.
1: Да,
3: Смотрите, мы с вами много раз об этом говорили сегодня, но все-таки хочу вас еще раз спросить. Мы знаем, что в структуре вашего ведомства функционируют десятки детских учреждений. Это социальные и реабилитационные центры, да? Вот на сегодняшний день, скажем так, каков охват вот, населения? И какую помощь там получают? Вот, охват населения, достаточно ли этого? Вот, хотел бы услышать вашу позицию.
0: Действительно, в республике Ахтаминтру живешь, делает реабилитационный центр детский. Детских детей живу, из них и детей инвалидов живу. А старым Аллара, автор 2018 года, хочу поручение Хайлина, аутизм болезнь Йорчери, Чохача, Харбисон Центр Ивая, имеет Алечу, Чах, Децепил Бершна, Хайлен, Рибисон Центр Ивая, 320 кое кюзе, Тах, Перчха, Децепил Берш, Зим, Очах, Очат, Йокую, Алашкин, Хайша, Перчха, Йо, Поручение, Тах, Кое, Хайлен, Дополнительный корпус на 100 кое кюцега, Ака, из 128 рабочих метров кюцега, Ака, Гуа, и Даун Аргуня, Ивая, Уже массу условий с Бейшном в республике Ахпачхова сунели поручение, цига хоршум ли, цига еще кредополитивный корпус есть, хажа ашум ли, арба андош в республике Аха, еще массу условий цены, еще за этот год уже прошли 4700 человек Бейрвы, это ребята чертелевой, 146 детей инвалидов. 4160 детей инвалидов чертелевой, остальных больше было бы еще гуан церна около 7000 детей больше, чем дорожных. Отца возможности у тебя, йог охват у тебя, еще ларваш был, целый ларваш был, стал мы алла дополнительный корпус, децепилочкан, така, аутизмилочкан, и что юрши, еще, индва юрши, пенсионат для ветеран воин, тебя допол корпус юр, лечебный корпус юр. Остя, сатваш был, бас, мила, еще, это, доп корпус юр, ки юр, остя, почва, сунил, хоршум де, бейш, мы, тихане, юбош, остя, биш, был, остя,
3: Хорошо. Так, ну а мы с вами давайте послушаем аудио вопрос, аудиосообщение от наших граждан, пожалуйста.
4: Дедик Хэл, в нашей семье есть человек с инвалидностью, которому сложно самостоятельно посещать учреждения и решать бытовые вопросы. У меня такой вопрос. Можно ли оформить социальное обслуживание на дому и куда для этого обращаться?
0: Тамосаре он шкаха комплекс центр и обслуживание бош комплекс центр шута уже в республике 18 та шута узкие межи он комплекс центр и обслуживание селения али утра цега ха мосоре он али бош район тева на цега ха бош табалош тева на цега хажа хажа царит и ображает дичана Сут на осле до хаусер бу, хазди кербу, так сут я мотамало и еще что-то было. Любой вопрос, любой чин обращает дичь на тело, он давление уста, даже пенсия хаэст, да ха, так уста, это мусо условия, то и бог, что налажены бы уста, обращает дичь на цвета хаусер бокса.
3: Да, мула. Значит, тут такой вопрос. Ассаламу алейкум, уважаемый Баширов Усман Цекаевич. Сугаипу Мухаммаду, сачох дихар дархюк, садаву инвалид, садина Цаде Таруяц, со инвалиду с детства, Салилу Швац, со коляски Чаву, шай, зима эту была, сун электрических коляск, лорелитеш, дейдер из Хилшун. Ну и шай координат, чей там наш озвучивает, союз электрических коляск.
0: Да, мала, отсюн, и сам наш, это баран бот, вон, а потом, Фонда Балчева Мекна Аманваса, да, Лукина Юлиза, вот Дюхали Пач Андаш Далгаз, вот был Дойцин, фонд Гугл, вот фонд Бука Исандаш Абражад, да, Дойцин, вот Цигах был Исан Балчева, на коляске улили, даже Мусума, Вадеш Хайош, Мекна Аманваса, Аман Багар, Дейрес, Алла Эрдер, Тона, Таминту, Чуах, Сторма Аллара, Азвелит Революцион Центра, Тона, Котем Шиович, Хорбатанч, Тиву Йович, Мосо праздник хулили из Нового года хулили, из Басфа Март хулили, из Мосо праздника Атхон, Водеш Хайош, Мамек на Аману Юда, Алдук Айолиза, Дал Садоц, Мелдештег, Далмол, Хацун, Таванхана, Далмол, Хацун, Калеска Кура, Юд, Калеска Юзер Юкоц.
3: Далмол, Дал Садоц, Дерес. Мы с вами, давайте послушаем еще один видео вопрос, пожалуйста.
5: Может ли Министерство труда и социального развития Чеченской Республики помочь мне официально устроиться на работу за пределами Чеченской Республики? И если да, то каким образом?
3: Мы с вами говорили, это не совсем выгодно для нас,
0: но тем не менее. Ой, я вас так, я встречаю с депред республики Хундвичу, Хубандушвичу, так, республика Хавайн Баллу, Юшбу, Мосса направление, Астормала, здравоохранение, образование. Бенс, даже экономический хальчий, вишхальчий хэч, Хавичу, Балга, Хауса Азан Балга, Вайшварт Вакансиш, Хауса Хайсуна. Эхой Карвот, его просто Хундвичу, Хубандушвичу, Негасенцигуаля, Швецендуа, Ослида, Хаусуда, Куэдамала.
3: Ну, да, мол, он сам был, это профессия Шхудах, газодобытчик, Хулили, Вайдолча, Газюк, там, Каер, Каер, Горный, ну, дух, ну, что направление, Вайдолча, Боч, Белх, вот, и Белх была, да,
0: царь. Да, то есть, и что, господа, Торма, Тюмень его, Бурильщик, Шхулки, Рази, Маволи, и Сен Болча, вот, и давай, так, республика, Моса, он, например, строитель, Халяча, Вайсен, Хазрукшеш, Вайсен, Хаззданешеш уже качественно ешь, а потом чакандра и тоже хазметки аяс, кимматы элчиш, ще ма уолчи метти, ой, келре, она ешь, троллине, а уолвеч, сау, ванас, тига, ола, ша елсмана яйц, ла хазмет саяс, ква.
3: Да, бог король, бог дал ему лаху, ну, это я хуй гладурду, а лахуй, лайрами, Усман Закаевич. Ну что ж, продолжаем, и я хотел бы вас вот что спросить. Мы с вами говорили о инвалидах, это ваше направление. Ну, вот давайте вот в целом, мы говорили о реабилитационных центрах, мы говорили точечно, каждый обращался. Вот в целом ваше министерство, вот, какую помощь оказывает вот, людям с ограниченной возможностью? Если возьмем комплексно, да, комплексный подход, я любой.
0: Да, действительно, Войгуан, это инвалидство, сторма Аллера, Воймусу, инвалидич халяся ужу программе идвой можете увой так хамосоре он шка башти 16 революционный центр увой цикол бер школе и цикол остров возможности увой так субсидия возможности увой менте дука возможности инвалидич иштан болчанда поддержки алчо так кима цигалчо увой мякна аманда дука юлеза оз инвалидич тра министр чубарчанда ак цудюшсу цинваш цудюшу квартиш Уж демос дела, Томасена, одежда, что это за чудо, что сараш кейцама, эдлих мацалчи цед, мекна аманос, дождь сараш, что это дерево инвалидше, дерево инвалидше, тамосори он шка стормал комплекс центр и обслуживание сигах, ветеран труда, хули, вокзник, хули, из давления юстиж, любого вопроса, халчан, даже пенсия хаиз, диш, хули, из любого вопроса, халчан, сига обращат дичхана, баба, он сайт, дайс, бечхан, сайт, он садейсти его, давление юсти ешколи из сун, улучшая уборки ешколи из осмосу агарха хажуа иштан инвейд, штан вай республика ха, шоу тегва ешу, так цян луш сосконтракт ду, так уж разные категории, ко и категории дошту, осмосу например инвейд, шко республика ха, пача поручаян цяне биш тегва ю, да мол, стях, вай усилим биш бабу.
3: Да мол. Ну что ж, давайте послушаем тогда аудио вопрос от наших граждан, аудио сообщение, пожалуйста.
6: Дедик Хейл, я воспитываю ребенка с инвалидностью. Помимо выплат, нам необходимы социальные услуги и помощь в уходе. Какие меры поддержки предусмотрены для таких семей республики? Куда обращаться, если нужна услуга, недоступна по месту жительства?
0: По месту прописки, вы отдел труда, цигаха, цен инвалид берехлюш, цен уже дукагуч мою, цен лучше возмогал лишь коммунальные услуги школы из этого кэч, кэч, дука разница. Как мы сказали, что осаха, например, что отдел труда обращает дичхана, цунна садистию на осал дейду, ака именно озбалаш инвалид штаха, а сторма алла юб, та комплекс центр осаяда хаусар бу, цер одейду, ака цикола цац вода ищу вайсига, Оза Исан Болчаник сан трашлара что аж хомякна амана уле цоде амна воде что тига. У Исан Болчаник хау что карас и трабол бу осан проведе. У Ис трабол ла связи бэлла хау са хай сан цудал что мус ау на усли дукой.
3: Да, мула.
0: Да, мула.
3: Я вот вас что хочу спросить. Каков сегодня у нас в республике прожиточный минимум для населения в целом? И возможно ли его увеличение в следующем году? Такие вопросы поступают, спрашивают. Ну, дайте разъяснение, пожалуйста.
0: Да, действительно, в республике на душу населения Таван 18 101 рублей в юве, Таван на сегодняшний день, например, Бериш Халяча, дети 17 636 рублей, думаю, республика, а из-за ежегодно, в конце года, вопрос Хали Волшьюза, увеличение Хирью, ежегодно, в конце года, Хаганца, да, в конце года, все, истерил, особенно, уже последний правительство Райоле, и Дагайкошью, Халирю, а те, что такое.
3: Хорошо. Вот ваше... Так, секундочку. У нас звонок на линии, а наши телезрители в приоритете. Говорите, пожалуйста. Слушаем вас.
7: Сердике.
3: Да, Лиза.
7: Жилищным словом, что в левом месте. Каримонт есть недавно. И я кончал. Заходят, согласны.
3: Да, вы подписали соцконтракт, насколько я понял. Баркал, то хеттау, где рейс хейл, и жал, то они занялись соцконтракт, то и плачиск, он отсюда года еще и
0: рассмотрели. Да, и сам больше го, а там в республике, а еще из-за так захочет соцконтракт, и сам больше его годы жду, а в Сабалла связи были, а цен дам, а таван хан связи были, цюга хажа, хажа, сум до, цюга хажа, и цюга соцконтракт, у досу дам, а.
3: Дам, а, дал, это было.
0: Аминь.
3: Смотрите, вот ваше министерство, большинство своего обеспечивает интересы социально незащищенных слоев, мы об этом говорили, населения. Вот какие на сегодняшний день в Чеченской Республике есть категории льготников? Об этом часто спрашивают. И что за льготы они имеют? Каково качество, количество льготников, пользующихся льготой при оплате ЖКХ? Вот в целом, вот по такие данные, статистики у нас есть, можем рассказать.
0: Да, действительно, в республике Готник Шбу уже инзаватовар на 8 аллара зимний период дюцен, и еще видишь, и за свет, за газ, за воду. В республике 300 тысяч так категории яцен, мы сами на инвалид первую группу, или вторую группу, третью группу инвалиды, и сами больше на еще так труженка, или репрессированные, ветеран труда, еще категории, ну, было, что афганцы, инвалиды, сирот, что грази, бог, что такая категория, что увидел, что мы сами на цен доколок получено, а плюс к этому еще возможность вообще малые мужчины, хули из многодетной семьи, хули из цен лучше субсидии, что вы такие, что дельчана, цен док, озона хаулок, хули цен. И сам был категория, что еще я понимаю, так цен цапрыми мужчина даст, кому сорей, он астарма, алар. Отдел труда, что всегда обращает дельчана, его через госуслуги, какие же дельчана возможности, и хочешь, что какие же дельчана цигахвай, хаусан, содействие, Сегодня была связь, был Исан, был республика, был Чайга, Хаусу, что Тергоишу, Ларен Бешпу, там, там, или поручение, да, Исан, или Чай, Мишчай, Хаусу, дел. Остава, был Бешпу, Далмула.
3: Далмула. Смотрите, мы с вами последний раз в этой студии были 10 сентября 2025 года. Поступило 172 обращения от населения, большой объем. Если можно, совсем мало времени, коротко, со всеми удалось связаться, решить и, ну, как бы, отреагировать на те вопросы, которые были. Буквально двух слова, мало времени.
0: Ага. Да, если был категория, там, там, я тручу, что дукавильна, мискна, бодрщ, бош, полнаха, инвалид хули, сирот хули, мусора хули, цигар хули, либо аварха, мусора, садисти, шурш, двой, а хасун, таран, очу качера, вой, чекал, выбрах леца, вой, пача, выбор, что он тасовишь, не хел цигар, уже чек.
3: Мы можем это расценивать как прямую речь, обращение к населению?
0: Да.
3: Завершающее, да? Как мы традиционно предоставляем время. Хорошо, я вас опередил, ваше время, обращение к населению с прямой речи, бях мобила,
0: асфальтон вахан. Да, ваше время. Удачи, Вы халка, дег арадил хон выбор, что вы на каждош арадил гиндуэна, он дальше ханет регионе, а цена Россия, а вы гиндуэч, он дойс, он дальше дег адам шасам адал арадил, вы пач харжа, йог, йог процент, йош, та иште бохала в республике, сон гойт, он дальше власть и общество, цатер халар гойцу, цабарт халар гойцу, дал тяга бердка вела, та нас уна, йо, пачхана баркадериза алайда сон таган иштон вахар асабы разгаю ая кантон возможностьларна така дука упрошку ан саше шиба сон такаш упрошку шах по мисло уш от деге са тесту че полжи дришахта дал да берт кайле да лете бол мастери
3: Осман, он Дерис Хэл. Мы знаем, что вы ни один вопрос не оставили, без внимания. Мы проверяем все эти данные, без внимания тоже не оставляем. Поэтому я просто хочу, что вы сказали об этом. Дерис Хэл, там кучу варна. А нашим уважаемым телезрителям, радиослушателям, я напоминаю, что сегодня у нас в студии был зампредседателя правительства Чеченской Республики, министр труда, занятости и социального развития Чеченской Республики Усман Цагач Баширов. Также были здесь его коллеги. Мы отвечали преимущественно на ваши вопросы. Осман, Дейдрис Хил. На острейшу на Дейдрис Хил, Куздахкан. На этом, пожалуй, и все. Мы вынуждены с вами прощаться. Это была программа «Особый разговор». Мы работали в прямом эфире. До свидания. Всего вам доброго.

0: Новости.
1: Маршал Душегладолыш Керлнышк. Сюлжали Путин Царгил Коштин ялит алшуаня души эзерт и выргалых чушерет чекене. Ченгболха амбина кюрт шара мэрис. Проект из душ алшуаня дуц хабай шоу сгибхит лекатч долце социальной инфраструктуре объектш е. Ищу дежра спорта медицини культуре объектш. Леринч тергони ецндугали дикхайл школлар. Керл Кошт хобай гектар лэттаю. Тигахваха тарою цхавай шоузгы ит эзэр геркстэк. Хилтарл шутга эзэр соу белгметтик. Кошта галки урихул ёлчу мастер-плана цадагду. Меттиги адеш долч белгштах тергула тошву ваймехгда Кадыров Рамзан. Кырырчер бір баттанчу Ачечен энергокомпания практикях чеквэллэ шибай шоузгы вар студент. Үш бұ регионер чылық қарч дешіра хокмыташкар дешір қой. Шейнт әйеттен зеделар долго ұзанчыш болш сардағ ләсіна производственні процессшка, подстанции ғирсшна туақ зайыншна диагностики реа, технический хашт шқочтаря. Леринч тергоне үйетшдар отрасла регламенташ тедахкаш амори ғылдарк. Студентыш білгалдешту шейн практику таро еллых илар туака отрасля белых башхалыш йоуз. Ачечен энергокомпани кёрч инженер білгалдин шеш студентыш әттон школыш хилар шейха аршзи гоузанчи тобнях болх мух бога. Ишта әттухыл кадри резерв кол әл білгалдина компани кёрч инженера Цуев Ильяс. Росгвардии Жуков орден Царахчу Илбсит Кавказ Эстинчу бригаде полк Бахоша Дагляцна Дагера Даги Элчу Йолуч России ведомства донори акция. Мероприятие Даягню Россия Федерации Омгвардии Эскари Итшукачан Лерин. Ци дадалар майд болх бешхилла сёлжгалар чуть и доттер станция. Акцияда ғласынар қи қойт Росгвардии Бахову. Церх дұқ бірждү харқил бац акции дейқш қой.

службе майора Исхабов Эльмурат Билгалдин акции алшу коч ешхилар. Тит качуер регионе донори болом киор. Станции Белхлош Баркалелла Бахошн. Хехна царна мокшалла хилар. Карарч беттат ел халхче ломц ёлчу галанч ожах дахурю джиптур. Из дохшду карарш ломц ёлчу кошти шо дакай кейн хиларц. Тюнх болха амбина регион туризма министерству. Джиптур дэк шой рошни чухул кочур бу тул гнар тулте. Цулте а галанч ож омте. Дел эйирю ни карара бауни комплекс ёлчу. Юг боғырбу органа чожихул. Цуюға дағлац, үйш чол хеч нейқ ық чекел тарун шел маши. Джип турюға дағласлы амбулчар заяв күшчу ел ес халқы алха амбина туризмехул елчу министерству. Студия Ер Абдулмуслимова Саня Тадик Йойл Шумахкой, Маршайл.

0: Реклама.
1: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой Аймед. В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции. Лучший специалист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 28 98.
2: Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8 963 580.

0: 89-99-99.
1: Слышали, как прощается двигатель? Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
2: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
3: Смотри, какая красотка. Новая «Чанган Юнизет». Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты.
4: Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине?
3: В смысле, это как?
4: Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
5: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
6: «Хан Плаза» – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
7: Телефон рекламной службы 29 64 66.

Ашхаду анна Мухаммада Расулуллах. Ашхаду анна

0: Реклама.
1: «Волга-Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волга-Про» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас. Наш адрес: Назарбаева, 180, телефон 8-963-589-99-99, лаборатория климата. Компания «Вершина». Все для автосервиса: подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
2: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
3: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Марзо». Город Грозный, проспект Путина, 40. Торгово-развлекательный центр «Грозный молл». Город Грозный, улица Назарбаева, 94. Торговый центр «Фирдаус». Город Гудермес, проспект Кадырова, 36. Город Аргун, улица Кадырова, 4. Город Шали, улица Ивановская, 4.
4: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы: 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
5: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
6: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 2003-098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Новости.
2: Маршал Душегладолыш Керлнышк. Сел жгали Путин царгил коштин ялит алшоня души эзерт и воргал чушерет чекене. Ченг болга амбина кюрт шара мэрис. Проект издош алшоня дот цхабай шоуз и пхит лекат чдолца социальной инфраструктуре объект ше. Ищу дежра спорта, медицине, культуре объект ше. Леринч тергони ецнду гали дикхайл школлар. Керл кошт хобай гектар лэттайю. Тигаваха тарою цхабай шоуз ит эзер геркстек. Хилтерл шутка эзер сол белгметтик. Кошта гал ки урихул ёлчу мастер-плана цадагду. Меттиги адеш долч белгшн тахтерго ла тошву ваймехда Кадыров Рамзан. Кырырчер бар баттанчуа Чечен энергокомпания практик яхчек вэлла ши бай шоузгэ вар студент. Үш бу регионер чылак карч дешра хукмыташкар дешар хой. Шейнт эхеттен зеделар долгоу занчыш болш сардаг лясна производственни процессшка, подстанции гирсшна туак зайншна диагностик яряа, технически хаштш коучтаря. Леринч тергони уэтшдар отрасла регламенташ тэдэхкарш амори хулдэрк. Студентыш билгалдешту шейн практик от таро еллых илар туака отрасля белх башхалыш йоуз. Та Чечен энергокомпания Кёрч инженер Билгалдин, шеш студентш эттон школу шхилар, шейха арш зи, гоузанчи тобня болхмух бога. Ишта эттухыл кадри резерв кол эл Билгалдина, компания Кёрч инженера Цуев Ильяс. Росгвардии Жуков орден Царахчук Илбсит Кавказ Астинчу бригаде полк Бахоша Даглецна Дагира Даги Элчу Йолуч России ведомства донори акция. Мероприятие Даягню Россия Федерация Омгвардии Эскари Итшукачан Лерин. Ци дадалар майд бог бешхилла сёлжгалар чуть ци доттар станция. Акция Даглецнар Тхэйхойт Росгвардии Бахову Церх Дух Бершду Хархилбац акции Дэгшхой. Акция Дэгшхош ци банки делла шит литр ци. Чунгдезер уэцурду регионерчу медицини учреждениш. Медицини службе майора Исхабов Эльмурат Билгалдин акции ши алшу кочьеш хилар. Ци цкачуэр регионя донори болам киор. Станции Белхлош Баркалэлла Бахошн. Хэхна царна мокшалла хилар. Кырчбетта тэ ялхалыкча ломц ёлчу галанч ожах дахурю джиптур. Из дохшду кырчо ломц ёлчу кошти шо дакай кейн хиларц. Чэнх болха амбина регион туризма министерству. Джиптур дэк шхой рошни чухул кочур бу тул гнар тулте. Цулте а галанч ож омте. Дэл кэ ерю ни кырара бауни комплекс ёлчу. Юх боғыр бу органа чожихул. Цуюга дак лац уэш чол хэч нэгах чек Кел тарун шел маши. Джип турю када гласла амбулчар заяв к шчу ельес халхе элха амбина туризме хул ёлчу министерству. Студия Ер Абдулмуслимова Саня Тадик Юэл Шумахкой Маршайл.

0: Таксопарк «Минутка» приглашает водителей на работу на взаимовыгодных условиях. Телефон 8-937-888-99-98. 8-937-888-99-98.
1: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Реклама.
1: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
2: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
3: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан «Кондитерская Марзо». Город Грозный, проспект Путина, 40. Торгово-развлекательный центр «Грозный молл». Город Грозный, улица Назарбаева, 94. Торговый центр «Фирдаус». Город Гудермес, проспект Кадырова, 36. Город Аргун, улица Кадырова, 4. Город Шали, улица Ивановская, 4.
4: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
5: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
6: Телефон рекламной службы. 29-64-66.

камера для фанатов футбола. Компания Xbox Go показала автономную камеру для съемки командных видов спорта с искусственным интеллектом. Амбассадором необычного гаджета стал аргентинский футболист, чемпион мира 22 года Хулиан Альварес. Falcon становится на штатив у поля и снимает матч без оператора. У камеры два объектива. Широкоугольный 106 градусов отвечает только за слежение за игрой. А второй пишет настоящие 4К-видео без кропа и склейки кадров. За обработку данных отвечает бортовой ИИ-процессор. Он одновременно отслеживает игроков, распознает игровые сцены и меняет угол съемки. Поворачивая корпус на 360 градусов и наклоняя объектив в диапазоне 160 градусов. Так что самое важное всегда остается в кадре. Камера умеет подстраивать логику слежения под конкретный вид спорта. Заявлена работа с футболом, баскетболом,

0: ввести игровую зону, чтобы алгоритм не отвлекался на трибуны или запасных игроков. Базовые ИИ-слежение и запись работают без подписки. Достаточно вставить карту памяти. Весит камера 800 граммов, корпус защищен от дождя и пыли по стандарту IPX5. Аккумулятор на 9600 мАч держит около 4 часов непрерывной записи и заряжается примерно за 3 часа через USB-C. Для хранения нужна карта microSD объемом до 1 терабайта. Связь с приложением по Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. А за звук отвечает встроенный микрофон с чувствительностью минус 26 дБ. Через приложение XBOT GO можно транслировать матч в прямом эфире, получать автоматические хайлайты и хранить видео в облаке. Отдельно продается платная функция Pro Soccer. Она превращает отснятый Falcon матч в тактический отчет и подборку лучших моментов с помощью ИИ. Но это платно. На этом пока все. Услышимся!
1: Партнер рубрики – промышленные бытовые кондиционеры «Хайсенс». Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.

0: Анонс.
1: Уважаемые жители Чеченской Республики, ЧГТРК «Грозный» совместно с Министерством сельского хозяйства дает старт шестому сезону ежегодного конкурса «Лучший урожай Чеченской Республики». Мероприятие проводится с целью поддержки и развития личных, подсобных и фермерских хозяйств, а также популяризации сельскохозяйственного труда. Конкурс проводится по следующим номинациям. «Лучший сад или огород» – номинация для участника с самым ухоженным, красивым и продуктивным садом или огородом. Оценивается общий вид, порядок и разнообразие и количество урожая. «Юный агроном» – номинация для детей и подростков, которые сами выращивают растения, ухаживают за грядками и добиваются отличных результатов. Также в этом году введены две новые номинации. «Плод-рекордсмен» – номинация для участников, вырастивших самый большой овощ или фрукт в своем саду или огороде. Удивите всех размером и весом своего урожая. И «Лучшее фермерское хозяйство». В данной номинации могут принять участие владельцы частных ферм и индивидуальные предприниматели, производящие сельхозпродукцию, независимо от стажа работы и площади земель. В этом году конкурс приурочен к знаменательной дате – 75-летию со дня рождения первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Для участия в конкурсе необходимо записать видеоролик продолжительностью не более одной минуты, в котором представлен выращенный урожай. Видеоматериалы направляются на специальный номер, выделенный для приема заявок. 8-989-933-84-55. Победителей и призеров конкурса ждут ценные призы. Приглашаем всех желающих принять активное участие. Не упустите возможность продемонстрировать результаты своего труда и достойно представить свои хозяйства.

0: 105 и 4 FM.
1: Уважаемые слушатели, если вы заметили в небе беспилотный летательный аппарат, обязательно сообщите об этом по номеру 8-938-891-8112. Проявите гражданскую сознательность.

0: Социальная реклама.
1: Ну, посмотри на себя. Кто же так дорогу переходит, не глядя по сторонам?
2: Дядя Игорь, вон та тетя, бабушка с собачкой. Ну, и ты иногда.
3: Подавайте детям правильный пример. Переходите проезжую часть дороги по пешеходным переходам. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

0: партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В следующем году Нива Легенд получит светодиодные фары. В руководстве АвтоВАЗа рассказали, что планируют обновление к 50-летнему юбилею модели. Она отметит его как раз в следующем году. Кстати, сейчас светодиодные фары ставят только комплектации Веста и Нивы Тревел. У Гранты и Искры фары обычные, галогеновые. LG X50 вернется на российский рынок в единственной комплектации. Кроссовер получит атмосферный двигатель и классический автомат вместо турбомотора с роботом. Также он лишится светодиодных фар, цифровой приборной панели и климат-контроля. Колесные диски будут 16 радиуса вместо 17 раньше. Цены пока не раскрыли. До конца следующего года выпустят до 10 тысяч автомобилей «Атом». Накануне на заводе «Москвич» запустили массовое производство новых российских электромобилей. Сварку кузова, окраску и настройку электроники делают здесь же. В ближайших планах выйти на темп 20 автомобилей за смену. Это значит, скоро машины должны начать поставлять покупателям. Недавно в России стартовали продажи нового Тена Т4L. В сравнении с обычной четверкой кроссовер вырос по габаритам и получил независимую многорычажную подвеску сзади. Это сделало его стабильнее и устойчивее на трассе. Коробка передач работает в двух режимах и адаптируется к работе водителя с газом. Подробнее о том, каков на ходу новый Тена Т4L, расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина».
0: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.

0: Новости.
1: Маршал Душегладолыш Керлнышк. Сюлжали Путин Царгил Коштин ялит алшоня души эзерт и выргал чушерет чекене. Ченгболха амбине кюрт шара мэрис. Проект из душ алшоня дуц хабай шоу сгибхит лекат чдолце социальной инфраструктуре объект шие. Ищу дешра спорта медицини культуре объект ш. Леринч тергоне ецндугали дикхайл школлар. Керл Кошт хобай гектар лэттайу. Тигаваха тарою цавай шоузга ит эзер геркстык. Хилтарл шутга эзер соу белгметтик. Кошта галки урихул ёлчу мастер-плана цадагду. Меттиги адеш долч белгш тергола тошву ваймехда Кадыров Рамзан. Кырырчер бір баттанчу ачичен энергокомпания практики ахчық вәлі шибай шоузғы вар студент. Үш бұ регионер чылақ қарч дешіра хокмыташкар дешір хой. Шэнт эхеттен зеделар долгоузанчыш болш сардағ лесно-производственный процессшка, подстанции ғирсшна туақ зайншна диагностики реа, технический хашт шқоучдаря. Лерин штергоне үетшдар отрасла регламенташ тедахкаш амори хулдерк. Студент Шбилгалдешту шейн практику таро еллых илар тока отрасля белых башхал шьёз. Тачичен энергокомпани кёрч инженер Билгалдин шеш студент шэтун школ шхилар шейха аршзи гоузанчи тобнях болх мух бога. Ишта эттухыл кадри резерв кол эл Билгалдина компани кёрч инженера Цуев Ильяс. Росгвардии Жуков орден Царахчук, Илпсит Кавказ, Эстинчу бригаде полк Бахоша,

дагляцна, дагера, даги алчу, йолучи России ведомства донори акция. Мероприятие даягню Российской Федерации Омгвардии эскари и тшукачан лерин. Ци дадалар майд бог бешхилла сёлжалар чуть ци доттар станция. Акция дагляцнар ткэй койт Росгвардии бахову. Церх дух бешду хархил бац акции дэгшхой. Акция дэгшхош ци банки дэлла шит литр ци. Чунхдезер уйцурду регионерчу медицини учреждениш. Медицини службе майора Исхабов Эльмурат Билгалдин акции ши алшу коч ешхилар. Ци цкачу ер регионя донори болам киор. Станции Белхлош Баркалялла бахошн. Хехна царна мокшалла хилар. Карарч беттат ке елхалық чех ломц елчу галанч ожах дахурю джиптур. Из доғшду карарша ломц елчу кошти шо дақай кейн хиларц. Ченх болха амбина регион туризма министерству. Джиптур дэқ шой рошни чухул кочур бу тулгнар тулте. Цулте а галанч ож омте. Дел ке ерю ни карара бауни комплекс елчуа. Юг боғырбу органа чожихул. Цуюға дағлац, үйеш чол хеч нег ах чекел тарун шел маши. Джип тур юға дағласлы амбулчар заяв кшчу ел ес халхе алха амбина туризме хул елчу министерству. Студия Ер Абдулмуслимова Саня Тадик Йойл Шумахкой, Маршайл.

Вот такая замечательная композиция в исполнении Али Гимаева прозвучала на радио Грозный. Далее продолжаем наш час приветов и читаем следующее сообщение. Ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам. Доброго времени суток нам пожелали, и от всей души хотелось бы поздравить самую красивую, самую хорошую, добрую, с очень чистым сердцем девушку Аминат с днем ее рождения. Дал де ал йоло Аминат, дал мосу хадагадек, коч деше ирси дахрло.

0: Новости.
1: Маршал Душегладолыш Керлнышк. Сюлжали Путин Царгил Коштин ялит алшоня души эзерт и вырхалых чушерет чекене. Ченгболха амбина кёрт шара мэрис. Проект издош алшоня дут цхабай шоуз и пхит лекат чдолца социальной инфраструктуре объектш е. Ищу дежра спорта, медицине, культуре объектш. Леринч тергони ецндугали дикхайл школлар. Керл Кошт хобай гектар лэттайю. Тигаваха тарою цхабай шоуз ит эзер геркстек. Хилтер лушютка эзер соу белгметтик. Кошта гал ки урехул ёлчу мастер-плана цадагду. Меттиги адеш долч белгш тахтергула тошву ваймехгда Кадыров Рамзан. Кырырчер бір баттанчу ачичен энергокомпания практики ахчек вэлла шибай шоузгэ вар студент. Үш бу регионер чылак карч дешара хукмыташкар дешар хой. Шэнт эхеттен зеделар долгоузан чыш болш цардаг лясна производственни процессшка, подстанции гирсшна туак зайншна диагностики ряа технически хаштш кочдаря. Лерин чтергони уэтшдар отрасла регламенташ тэдэхкарш амори хулдэрк. Студентыш билгалдешту шэйн практику от таро еллых илар тока отрасля белых башхалыш йоуз. Тачичен энергокомпани кёрчу инженер билгалдин шэш студентышн эттон школуш хилар шэйха аршзи гоузанчи тобнях болх мух бога. Ишта эттухыл кадри резерв кол эл билгалдина компани кёрчу инженера Цуев Ильяс. Росгвардии Жуков орден Царахчук Илпсит Кавказ Эстинчу бригаде полк Бахоша Даглецна Дагера Даги Элчу Йолуч России ведомства донори акция. Мероприятие Даягню Россия Федерации Омгвардии Эскари Итшукачан Лерин. Ци дадалар майд бол бешхилла сёлжалар чуть ци доттер станция. Акция Даглецнар и койт Росгвардии Бахову. Церх дух бешду хархил бац акции Дэгшхой. Акция Дэгшхош ци банки делла шит литр ци. Чунгдезер уцурду регионерчу медицини учреждениш. Медицини службе майора Исхабов Эльмурат Билгалдин акции ши алшу коч ешхилар. Ци цкачу ер регионя донари болам киор. Станции Белхлош Баркалэлла Бахошн. Хехна царна мокшалла хилар. Кырчбетта тэ ел халыкча ломц ёлчу галанч ожа дахурю джиптур. Из дохшду кырчо ломц ёлчу кошти шо дакай кейн хиларц. Чынг болха амбина регион туризма министерству. Джиптур дэк шой рошни чухул кочур бу тул гнар тулте. Цулте а галанч ож омте. Дел э ерю ни кырара бауни комплекс ёлчу. Юг боғыр бу органа чожихул. Цуюга дақлац, үш чол хеч неқық чекел тарун шел маши. Джип турюга дақласлы амбулчар заяв күшчу елес халхе алха амбина туризмехул елчу министерству. Студия Ер Абдулмуслимова Саня Тадик Юэл Шумахкой, Маршайл.

0: всего, прогноз погоды.
1: Время прогноза погоды на радио Грозный. Коротко о том, что сообщают нам синоптики. Этой ночью плюс 20, облачно с прояснениями. Завтра 24 сентября и утром стоит ожидать нам пасмурность при температуре плюс 22. Днем же уже ожидается дождливость при температуре плюс 24. И забегая вперед, и вечером, и ночью завтрашнего дня нам прогнозируют дождливую погоду. Так что, дорогие друзья, заблаговременно планируйте свой день с одеждой, зонтиком, то есть не промахнитесь. Всем мира и добра. И напомню, что 17.00 и до этой минуты в вашей компании был я, Сулейман Абдулкудусов, Масери Бюйс Мерши Охел.
0: Партнер прогноза погоды – настенные газовые котлы «Волга-Про» с медным теплообменником диапазоном мощности от 16 до 60 кВт.

0: Оман Ламасташ.
1: Салам марша, душик, хоми махкой. Юга Грозный радио эфиря, юг Оман Ламаш, цел передач. И даху ширгу журналист Муцараев Алзер. Так у нас юга передачи хошла хэхин, цел жали, люмер куст, юг, юг, ирчкол, ног чемет, литература, хихарху, изиду, меди. Марша, ол, меди.
2: Дели салам ашухол, мана.
1: Меди, вашин тилпойнах, эмэлдеш, ах, эллер, хайдух урвок шу, амма, ис и дел ин яшул юк на отсансахтна ху на притно то мечча хажури ал хо хазне ясан си хайа де рез хил хон меди тан вешин кемал хирду нохчи поэт яздар ху литературный критик вачтер ху цулсон хи халгар образовани лар хил волчу сулай мухаммад галец цина дин хилчи худин вашка бай яхшы кочурдер. Са из хилла изга цинск эмэлды из кескес дуор тро университет студенч толчия. Да минус кайл жуор айля хуз дю аз ищ цанкетер хиллир тобу хаттырш дилир цинга. Чоот экрия па бизмя унах вар сулая Махмад. Тагна изы цабулчарны витцил хиру иш коля цинна колларыл са аминнар шхир бу. Са хахенер хилтан бу иш. Меди дисах жиммал цинна Дахар, коллар лехлец, мил, мичер, хилла, сулая, Махмад, мух, яна, из-за литературы. Хун дуаштук меди?
2: Дери, схул дуаштадан, басери, дедика дойль, шо, ладуар хой. Сулая, Махмад, лехлец, дейц, дейц, дука, акарур, дуэн, дейц, истио, цвартсан, шварт, ал, негердош. Махмад, дивина, цайзер, исбэт, олгт, шарэн. Толбейцем, беттен олч дейна, дюненчу вэлвэ, халг мартан, кошторчу, ойт ах, олчу юрта. Бақ дутин, цэ дюзэлла, ши, да, саудэгар, хэлэр.

0: Азин чон тэха билгалэла гилэ цэйол гоузэр, тэмна дюхал гоузэр, ищ дук стихотворение, ищ дуквай байч газеч тэх, агуаншка арио лохцэн шуарт.
1: Мэдэ, нис шоу шоалду, ищ гирэв, эсэн тэхэв бул шоу шоалах. Шоуста ищ шоалду, дэрду. Шоуста ищ шоал, тхуэк эцэскэрик явар, полежаев дому дюрчсия, яр. Цигас вот кигинах, стату, дюйтуш аштар, халит ошая хахвэли. Вот я дину из халит ошая стоголяч, о, ох, пинца, о, буш, ашвар. И вот са мысл дали, ша, от сибряху, ша, джалалбад, ишта юртен, галин гей, нёч, сажим юртах, ишт ку мел дел хо, дэш из фельдшерский пункт, ишта веттерник дел хо, хайтим бор. Юг, и худяш вааж, оша элла, цига джиж куми хули хэльшим бухар, мы стоим, хастим, что хубоша, ши транзит, шин сетки ча. Эш, хурш, нерс помидор, я звухар, кукурдзинг техен, ищ цига, дебиусу дехан, хавер ша, бор, алам, двух квир боша, шин тэвэсин, аша я халид. Так, аси хун тахион эчи, цина алам, чоу бэтью, сэй бош. Ту бю, дюч, дэк динат, ту сэй, алэн, эрвэ, ярсимата. Ама, ту бэйт, лоршу, аша я халидан. От сэйн, иччархва, чо туаптухи, ищ балбалш бухи, багар бут, ауша цахи ваш. Ищ дуны халхалхына, култ, ушереш, дюйлуш, аша я халидан, эвятнак, айдло дуны, хайзуаш халхи. Ищ, и жим цунулаци, алам, от сэй стихотворениях, ищ дуст цуэй.
0: Дустарцу
1: от сей да сей дахар дали дустар. От сей наше итчервочу човин чейн сей на хин дахом дат ищ да амал. Эдо човин льёш халид аша вот он на дахом дат. Ищ тукцы на андуй?
0: Ищ на андуй цени хун тачи тахан вай милха гоузари ха ячи от гоузар тяха цанна амал гойчи лах и амал от ахрой амал с билгалёкс гойчи. А угори куц дол. Угори хаздол дина тут со цига халяц.
1: Меди хай это бива би мо беши бер мо беши беши от сей. Чо садай улуча чо юк истига турени.
0: Вах не ерц агурах салам читал. Мажар ай эллин белшт сей. Схала халям наш или табюц ци угор шибага леш болу сей. Эхар агисун сей бах нагор. Шоу данан хим юлуш ши дегушта. Гарч маатя дай дегдур. Генерчу хюнхара цу дикнага. Шоуданан кюзганах гушдар дегош, ожаллях дадин син уэзда куц. Човхилла ихайч, я аза ясна сагура сейбага циелла буц.
1: Дэлам Олевич байти, я. Дал геш дуэль, я зинчуна.
0: Амин, зин дэль, ах.
1: Мэдэй, тэган леш дина, сулуэй, Махмад, ама аллар, ишколях, астагана карлияхир, сайн ламан хибуши, син байтка олкласа, амуш, аламах, чоуду, аламдвич, аламах, байт, ятырдвич, байтю, изэ. Тэган леш дина, дешар хош, ищ цин кваларла, уух язарху, кваларла, амуш, сайм, син айэм, ищ тхули, ищ, гюриян, можга дуж бош, шоуза, ищ чалдуна, абоч, айэр цин, табайт, духадахан хаарез. Тэган, ищ цин, ёш, ёлу, ёкметтэг, цин, кваларли, хажар, мудуэ, дешар хой.
0: Тэган леш дина, хаг, эстина, при олча, ёлхолчи класси, ачин, гоузашк, эзэгю, Иссоз класс я ха, мэлла соу яхгэн ючин гоузаш. Харг астин харсай или цва язин дол, или дуквай кунах ашаев хайлдан лейрин дол, из-за иссоз класс лейрин ду иссоз классан. Шишу халах дырг, арбайта син стыгансан класс чуах, еша юш мяанш. Хор мағри не мяаншу дасти олэльчи садишар ху елх чхэна.
1: Бяг бас.
0: Хун дилхэ альч, шэй дэй дасти цин камялдаг дэ аршин алэлэгцу. Худийц нервик, что дей даса сэльч, кастайна варша, жим варша, оцхэйна, ши нюхэх, дагодуч, ши лулхочин, хил тэштбэх, идагби, твой дейцин, идагди анил хэркша, и лацо ишт айдло тэштбэх, хэйзош хэлва лулхо, дагавиэн.
1: Войшин тага нох передачи, хэйну баш пурб цэлуаци на чоу роман, яр иза тоусу алт ломар дагуэд эл, лямнашках,
0: Вай махк в ночи махк во хляции ночи лямнишка бейшкл болч ночи хлерин ю дер цут эха и тосолт ломар давюч юртерч нахан садиездалар так юртерч нах цу адекер нахан чо халонг далар ич о дагах киеч роман ю ибо дагдеч цут эха дюцург и тосолт чи дюзуланд о бирса вацари
1: Ишье дюзул ламастелин дюзул хлит гарчылык.
0: Ламастелин
1: дюзул. Ноқшылық өлден ел дин қи.

0: комсомолы болары, докер тахмтлилер ич огыш. Эм ол яшыл. Консерватор хылы, ну отхайна, бамы бар и баккина.
1: И баккинам иш кылгыр бар.
0: Дахри хаят мусул мудр.
1: Се чвах ин ари ал зучу юк чу яган дин элдит тат.
0: Элдит.
1: И элдит ток.
0: И эм ол дал дешер хош.
1: И ич о нис дат ол сар.
0: Меди, хит бейт дагион иш хайм байл дир айн дага. Ала цахам. Дук иллеш эшешик тиндешнич аязин.
1: Ю.
0: Хуга ха сюга безам бат элена осте бех бахка белчи бош и или магме султан да ош дух дух эшеш ду дага валид мел дух озуриш тиндешнич аязина
1: дела цо язина ш дука мою иш кузаха вай билгалях юле ш дука билгалю мою замана нисер эл ца ютин вай замана нисер эл кой ночи матте да экспленник оке Торхт ир омчу, бёжн тулгсанна, замна эймичу, бёжна вусо. Тулг үл, хин буха, гымарл бахна, замна тулгиш, су идаво. Да хосо замну, вадин мас, иллинчу маршаметти дакачува. Сом гэрт замнан, урх бойн лаац, сай лакми замна, юх ерзая. Замнан урхкара, идаца кюч, вюду су халхаха, боккуш сай куаг. Хетти заманах хадарна кюрш детло тембайна кирара дог. Заманан дикарях кюритиях дерриш ишкочда ларурити. Йо зам, ах их са ату биях. Хайдуха ягит са кирчан ци. Озбайто дуйцу кудухон ачи мелч ох заман ктеррт. Так вахлор вот сиха уйцо, да. И зам сихе люди ха уйт, де лаха, от заман цани вед даца уйч, милла хылкан пайди ха.
0: Уэла еш, ихтылыш.
1: Ой, нист валгэрч, так хылар ха уйтцо.
0: Медни, хуна купиридачи я натагана иштуаны, пайди чула асми, кэмэл, сулая Махмада лес, дырна асмуна баркал бух. Хоя махкула скица хоя, там кома лама шпередача да учер, свял жали, лёмар куз, лёжук, и школ, нох чимет, литература, хейхарху, езидо медни. Дейл рейс хо медни.
1: Дейл рейс хо, массана.
0: Махкула отсюда яшу, адикё, марыш айлшу.
2: Ашла дюгер ом ламас тщца ёлч передачи. Цу передачах шайнхейтар кшу язда ишхарю, гроз радио собачка mail.ru адресац к электронной почте.

0: Социальная реклама.
1: Ну что там?
2: Усталость и сонливость.
1: Да-да, совсем сонливый.
2: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавят и почти дома.
1: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 230098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Социальная реклама.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.

0: Социальная реклама.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.

0: Социальная реклама.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.

0: Социальная реклама.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальный

0: Социальная реклама.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.

0: Социальная реклама.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: Социальная реклама.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальная

0: Социальная реклама.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.

0: Социальная реклама.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.